0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: провела провода, так подцепила, короче, к одежде, что играет старые игры с помощью нажатия на грудь. Ну, то есть определенные зоны у нее на груди, которые символизируют определенные кнопки. И она нажимает, и там, например, герой прыгает, либо перескакивает, либо стреляет.
1: Это если кто-то ею пользуется как геймпадом, но не
2: и
1: она сама.
2: Стопудово, хоть немножко.
0: Да я не знаю, мне захотелось такой геймпад купить.
2: Было бы прикольно, если бы это действительно она на основе своей груди выпустила вот устройство, которым все могут пользоваться. Оно действительно чему-то учило, где потом те же движения с настоящей грудью проводишь и тоже что-нибудь выиграешь.
1: А муж у нее что, джойстиком своим пользуется?
2: Да там джойстик, что ли, я тебя умоляю. Тумблер вот этот пук маленький.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
5: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
6: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
5: 4 часа.
4: Мать твою.
6: Утреннее шоу.
3: Катапульта.
6: На радиопилот.

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 20 августа на календаре, плюс 12 градусов. И еще один жаркий день.
1: Ну что, появилась у вас горячая вода?
2: Нет. У меня появилась, на самом деле.
0: Сегодня?
2: Еще вчера, да, ржавенькая пошла.
1: А у тебя какой район?
2: Ну, юго-запад.
1: Слушай, ну у меня в центре вроде бы и не выключали горячую воду, но она такая еле теплая бежит. Видимо, понизили давление.
0: На Уралмаше никакой.
1: Я так понимаю, что...
2: Там в зависимости от дома и магистрали, которые...
1: Да, страдают в большинстве те, у кого со стороны Березовского ТЭЦ, в том числе Пионерка, ЖБИ, Эльмаш,
0: часть Пионерки Уралмаша. Дали горячую воду, как говорили в новостях, еще позавчера.
1: Они кому-то душу продали, мне кажется.
2: 2 недели назад, как бы, эти вот истории, как уволился. Давно дали, вы что-то еще не получали, что ли? Я, наверное, где-то в пути задержалась. Смотрите его в подъезде.
0: Ну, а здесь с вами катапульта сегодня. Эдик Булашов, Серега Королев, я, Надя Стрельникова. Так что до 11 утра...
1: Повеселимся!
0: О, Господи, что за деда ты включил? До 11 утра мы будем здесь, так что, ребят, просыпайтесь.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
11: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
12: Акция до 31 августа.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
14: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
15: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
16: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
17: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
18: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
19: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.
18: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
3: Катапульта онлайн.
4: Доброе утро, 7.15 в Екатеринбурге, с вами Катапульта на Радио Пилот. Ну что, четверг, день кинопремьеры, ждем да, новые давай. Фильмы. Добрался-таки до наших кинотеатров главный конкурент Колобка отечественного. Да, Человек-паук, который уже успел собрать в мире 2 миллиарда долларов общих сборов. И вот, наконец, добрался до нас. Новая глава из жизни Питера Паркера, называется «Новый день». Очень хвалят критики, зрители тоже в восторге, 8.2 у него оценки. Честно скажу, я начал смотреть и через полчаса понял, да, что мне вообще не интересно. Ну, сама по себе история очень такая вязкая, тягучая. Ну, фанатам понравится, потому что там как бы все самые популярные актеры франшизы возвращаются, поэтому...
5: Фильм... А кто играет человека?
4: Том Холланд. Том Холланд. Молодой. Он как бы такого, знаешь, подростка играет, прям хорошо вжился в роль, и уже говорят, что они Зендея, ну, это вот его жена, которая его возлюбленную играет, стали самыми кассовыми актерами в этом году, потому что они сначала в «Одиссее» снялись, там кучу денег сняли, да, а теперь еще и в «Человеке-пауке», в общем, самая шоколадная парочка.
0: Там еще раздувают за тему того, кадр был из фильма, где он кверх ногами сидит на какой-то металлической опоре, читает новости в телефоне, что у него задница прилипает, соответственно. Видимо, как у Питера Паркера вот эти волоски должны какие-то специальные торчать.
4: Кроме того, выходит сатирическая комедия. Боевик называется «На жертва обстоятельств». По сюжету группировка фанатиков нападает на гостей роскошного благотворительного вечера и верят, что нужно им принести тройное жертвоприношение, чтобы спасти человечество от гибели.
5: Российский?
4: Нет, американский. Американский. Много, кстати, популярных актеров. И Венсан Кассель, и Крис Эванс, Сальма Хайек играет там, Джон Малкович, правда, рейтинг у него всего 3,7. Видимо, такой себе...
5: Последний вагон, что ли, решили?
4: Сюжетик. Вот, честно, не знаю. «Жертва обстоятельств», что называется. Кому интересно, можете посмотреть. Кто любит боевички, «Мотор Сити» называется. Фильм по сюжету: ветеран Вьетнамской войны сбегает из тюрьмы, чтобы отомстить какому-то гангстеру за смерть близких людей. Фишка фильма в том, что в нем почти нет диалогов, а вся история рассказывается через саундтреки. Американские, само собой, и экшн-сцены.
0: Это вот чисто сторис. Нарезочка.
4: Да-да-да, это знаешь, когда... Танцы снимают, и все. Вот тебе 3 миллиона просмотров. Так, и еще одна комедия. Это вот уже чисто комедия. Называется она «Придурки». Говорят, что понравится тому, кто как бы фанат «Тупой еще тупее». По сюжету двум друзьям нужно отправить трудного подростка, типа там какую-то звезду музыкальную, блогера, опять же, в рехаб. Ну, само собой, что этот блогер по пути сбегает, они его ловят, пытаются доставить. Комедия забавная, но говорят, что рейтинг там тоже что-то в районе 5-6.
5: А кто снимал?
4: А кто снимал, ты имеешь в виду режиссер?
5: Ну, нет, я имею в виду страна.
4: А, американская. Американская. Это все американское.
5: Российских фильмов нет.
4: Мы еще «Надя от Колобка» не можем отойти.
5: Я вот, кстати, не смотрю. Я как-то пропустила, как раз в отпуске была, тут и «Колобок»
0: нагоняй,
5: мимо
0: нагоняй.
5: Меня. Ну, думаете, посмотреть надо,
0: конечно,
5: да?
0: Обязательно.
4: Там уже продолжение анонсировали.
0: Да, уже должна быть скоро.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Информация на правах рекламы.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
10: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
11: Lucky Motors.
12: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
13: Лента.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
15: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 7 часов и 24 минуты. На радио «Пилот» настало время самой ранней проверки на дорогах. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», дороги почти свободны. 2 балла сейчас в городе. Придется немного задержаться на Серафима Дерябиной от Гурзовской до Шаумяна. Также плотноватенько на «Космонавтов» от Заречной до Бакинских комиссаров. Сложности небольшие возникают на Шевской, Бакинских комиссаров и Донбасской, Тепличной до Суворовского переулка. И также от совхозной до фронтовых бригад. Ну и начинаются небольшие заторчики на Ленина от Восточной до Московской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Вопросик такой. Honda Accord, смотрю, 2006 года.
2: Ну что, единственное, что меня бы остановило, это клиренс. Клиренс, ну и, понятно, техническое состояние. Это низкая машина, достаточно, но при этом крепкая, выносливая. Внутри не жди там супер каких-то условий. Но у меня там вопросы еще и по шумоизоляции были. Но в целом, в управлении, особенно на моторе 2.4, интересный аппарат за свои деньги.
3: Понял. Не просто, что 2.4, 2.2, там, ну, двухлитровые, поэтому то, что тут по рубрике у тебя иногда идет двухлитровый, там, разгон со 100. У друга брал двухлитровый автомобиль, мне по необходимости покататься. Ну, по сравнению со своим маленьким аппаратом, заехал на заправочку и подоголовок маленечко его накормить, чтобы...
2: Да, конечно, ты как хотел. Нет, ну, к слову, вот эти тайпесовые версии... На моторах 2.4 расходуют достаточно мало, если мы будем сравнивать с более, скажем так, мощными, например, версиями не у этого производителя, либо с одноклассниками с таким же, там, ну, моторы, допустим, 2.5. Они всегда ноздря в ноздрю двигались с камрюхой. Камрюха славилась тем, что, ну, совсем уж прям, знаешь, такая прям классика, не ломается, там, это ломается все. Просто при этом камрюха еще и расходует больше. А динамики мне понравился вот этот мотор 2.4 у Хонды больше, плюс расходы. Ну и, наверное, говорю, вот от состояния надо отталкиваться, потому что год уже такой.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: По новым АДам Веста, Кросс, Универсале, да, вот у меня сейчас X-Ray 2020 года. То есть машиной полностью доволен. То есть 6-й год эксплуатации ни разу себя не подбила. Сейчас вот Весты как? То есть, ну, качество не упало, там, сборки там всего этого, или может наоборот лучше стало?
2: Слушай, к сожалению, это постоянное у нас выяснение вот как бы того, что из себя сейчас представляет как бы отечественный продукт. Скажем так, с добавлением некоторых деталей из Китая, жалоб количество увеличилось. Датчики, еще какая-то штука. Больше всего напрягает то, что это как-то слишком долго решается по гарантии в сервисе и тому подобным вопросам. Тут постоянно у меня эту тему муссируют. Но при этом я скажу так. Определенные подвижки в лучшую сторону есть, но это не Веста. Это Искра. То есть вот по Искрам разговаривали мы, по грантам разговаривали. Действительно, подъем есть. И спрос большой достаточно. И, может быть, так скажем, нет того количества обманутых ожиданий. Но вот эти моторы 1.8, у тебя 1.8 на X-Ray, кстати?
3: Нет, 1.6.
2: Поэтому ты без проблемы катаешься, дорогой мой.
3: Вот. Ну да. Ну вот. И одной проблемы, только вот расходники, замена расходников.
2: Вот с этими 1.6 моторами тут лотерея просто одна. Если он сразу, после того, как ты его взял, расходует масло, ты с этим не поборешься. Если нет масложоров, все, катаешься, горе не знаешь. Что же касается...
3: Не добавляла замены до замены.
2: Ну вот, что касается моторов 1.8, там есть и конструктивно много вопросов. И, в принципе, надо было как-то эту тему доделывать, а она что-то не довелась до ума как таковая. Что же касается слишком простых моделей, ну, тех же Искр, там, допустим, они и выглядят более-менее приятно. То есть, мне кажется, что если люди смотрят на те же Весты, посмотрите на Искры кроссовые, почему бы и нет? У нас были слушатели, которые дозвонились вот буквально на прошлой неделе. Кто-то уже стал счастливым обладателем, и, в принципе, все довольны. Но, опять же, повторю то, с чего мы начали. По нашей статистике, из тех, кто звонит, с наличием, допустим, там, каких-то китайских там, запчастей, электроники, еще чего-то, вопросов количество увеличилось. То есть раньше к Весте и даже к Гранте той же самой вопросов было меньше. Это то, что тебя волновало. Спасибо тебе большое за звонок. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.
4: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на acedifisvostok.ru.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: В Монетке качество на высоте. Рис Акмаржан круглозерный для плова О-Грин. 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
10: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
11: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
12: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
13: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
15: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
16: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге.
3: Доброе утро всем уверенно проснувшимся. Прямо сейчас хватайте телефоны, желающие получить подарочек от нашего спонсора.
2: А спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: 237-104. Есть у нас звоночек. Алло, алло. Доброе утро.
2: Был звоночек,
3: ладно.
2: Да.
3: Напомню, 237-104. Важно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
2: Алло, алло, привет.
3: Как зовут тебя?
4: О, здравствуйте, Алексей.
2: Ой, мне так нравится, что в этот конкурс мужчины в основном звонят. Ведь мужские костюмы, мы тут и сертификат разыгрываем. Скажи, а у тебя-то есть костюм? Может, по работе, на свадьбу?
4: Да, вот как раз старенький, со свадьбы есть.
2: Старенький?
3: С какого года, если не секрет?
2: Сколько ему, да?
4: 2004.
3: Раритетный, считай. Понимаешь, если не часто носить, он как новенький. Вот ты сколько раз его надевал?
2: После свадьбы.
4: После свадьбы еще на одну свадьбу, по-моему.
3: Четко.
2: Ждешь еще одну, да. На свадьбу внуков потом наденешь.
5: Ну ты прям как Джеймс Бонд, про которого будет у нас вопрос, да?
2: Слушай, на съемках фильма про Джеймса Бонда режиссер заставлял Шона Коннери, это еще вот один из первых, да, Джеймсов,
5: да,
2: носить костюм постоянно и даже спать в нем. Вот скажи, зачем?
3: Чтобы Коннери выглядел в костюме естественно. Может быть, чтобы костюм выглядел поношенным или чтобы костюм выдержал погоду. И драки. Зачем же заставлять спать было Шона Коннери в костюме?
4: Третий вариант, наверное.
3: Чтобы выдержал погони и драки. Вот если с ним заснешь, то точно
2: однозначно
3: драку выдержишь.
5: А если не поспает, то на попе порвется, скорее всего.
3: Так тебе сказали, когда покупал свой костюм. Почему ты выбрал именно этот вариант?
2: Ты в нем уверен?
4: А можно первый повторить?
3: Да, конечно. Итак, чтобы Коннери выглядел в костюме естественно, это первый вариант ответа. Второй вариант, чтобы костюм выглядел поношенным. А третий вариант твой, вот, который выдержал погони и драки, вот если бы такой
5: вариант.
3: Ну
5: так что выберешь, Алексей, по итогу?
4: Первый вариант.
3: То есть, чтобы он смотрелся естественно, спал в нем, так сказать, слился с ним.
5: Естественно! Да. Молодец!
2: Поздравляем тебя! Сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены» ты получаешь. Ну, может быть, новенький уже костюмчик.
5: Новая
2: стоит,
5: веха,
2: да,
5: в жизни, да. Алексей, второй костюм, да.
3: Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать сертификат себя. Сейчас крикни нам «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта!
6: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefusegentleman.ru.

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 7:51. Время новостей. Спонсор выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. Штормовое предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся в регионе с 20:19 до 20:20 августа. По прогнозу Уралгидромета, в четверг по области осадков не ожидается, а ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 градусов по области днем потеплеет до 25. Ну а в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеется. При этом днем будет относительно тепло до плюс 23 градусов по области. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной 19 августа. Освобожденные – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет, сообщила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На Среднем Урале определят самое трезвое село. До финала конкурса «Здоровое село. Территория трезвости» дошли 23 населенных пункта. По итогам конкурса определят 9 сел-победителей. Каждая получит по 1 000 000 рублей, сообщает Департамент информполитики. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге уже в эти выходные. Из-за ремонта в историческом сквере фестиваль перенесли с привычной площадки на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля «Эта музыка будет вечной». Его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Среди писателей-хедлайнеров этого года Анастасия Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. А музыкальное настроение будут создавать группы «Аполло Джаз», «Запрещенные барабанщики» и «Биллис Бэнд». Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участках. Районная администрация обратилась в суд, когда собственники проигнорировали ее требование убрать заросли. Суд наложил запрет, но после прополки участка запрет сняли. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
4: И солнце по крышам, и в городе лето.
5: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
12: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 20 августа на календаре. Готовимся к наступлению выходных, причем теплых выходных, без дождей.
1: Точно.
0: И с горячей водой, наверное.
1: Обещаешь? Если дождь будет, с тебя спросим.
2: Я бы никому не доверял в этой ситуации. С вами Катапульта, утреннее шоу, и мы открываем супергеройскую страничку.
0: Да.
2: Не будем говорить про Человека-паука, это уже моветон.
1: И про Человека не будем.
2: Человек-птица, вот кто. Опа. Крутой, действительно. Недавно попал под суд мужчина в Великобритании. Известен он как Человек-птица, потому что каждый день покупает 30 буханок хлеба и разбрасывает крошки на улицах, чтобы кормить голубей и чаек. Это привлекает, конечно, не только птиц, но и внимание общественности, а также крыс. Жители стали жаловаться местным властям на нашествие грызунов. Причем еще 3 года назад мужику выдали официальное предупреждение, чтобы больше этим не занимался. В апреле прошлого года судебный запрет он получил, за нарушение которого ему грозила уголовная ответственность, но не прекратил. Человек-птица продолжил свою деятельность. И, в общем,
1: он сам себя так назвал, человек-птица.
2: Попал под суд. Нет, местные его так называют. Вряд ли ему это нравится. Мужчина не признает вину, потребовал суда присяжных. Заседание сейчас на 15 сентября перенесли. Он говорит: я просто не даю этим созданиям умереть от голода, объясняет он. А бороться с крысами обязан городской совет, а не вот этот человек-птица.
0: Может быть, орнитологов на него нагнать, потому что птиц нельзя кормить хлебом, если что.
2: Ну, можно, но это бесполезно, потому что это пустое, по сути, вещество, без белков, каких-то жиров, углеводов. А если он еще какой-нибудь заплестивший, тогда, да, это опасно для здоровья птиц. Вообще, как бы, и даже у нас в стране есть уголовная... Ну, ладно, уголовная, штраф. Есть административная ответственность от 2 до 3 тысяч рублей.
0: За кормление птиц?
2: Да, но это относится к категории, по-моему, ненадлежащим обращению к отходам. Да, да. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. И если ты физлицо, тогда от 2 до 3, но если ты юрлицо, тогда...
0: То есть если кормить у нас голубей хлебом, отходами, можно получить штраф.
2: Можно, но почему-то этим пока никто особо не занимается. Бабушки скрываются в дворах, поставили домофоны.
0: Водят внучек и говорят: пойдем голубей покормим, вот хлебушек.
2: У нас это все-таки в основном бабушки-птицы, нежели дедушки. Я редко видел.
1: По-другому себе, конечно, новых Мстителей представлял. Думал, там будут вот эти супергерои. Это бабушки, которые кормят птиц, оказывается.
2: Представь сцену, чувака вот уводят из СИЗО, а забирают его голубей, подхватывают и уносят вдали. Он такой: а вот почему я когда по 30 буханок каждый день.
1: Песня не «Голуби летят над нашей зоной» по-другому звучит.
2: А
1: теперь
2: вы оставайтесь с крысами.
0: 237-104. Это телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Верю, не верю». Мы сразу двоих радиослушателей призываем звонить. Отвечайте на вопросы, получайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акции до 31 августа 2026 года.
11: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
14: Не стыдно?
15: Не стыдно. Не стыдно.
7: Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
14: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
15: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
16: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
17: Спасибо Керамиру.
19: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
20: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
21: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
22: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
1: Эх, прям как у нас.
0: А дальше?
2: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
3: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
4: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186671807.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Катапульта.
7: Нам срочно нужны мужчины для конкурса «Верю, не верю». Звоните 237-100.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов 14 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопол».
3: Начнем знакомство с нашими участниками. На связи с нами Андрей. Он монтажник светопрозрачных конструкций. Это всякие окна и витражи. Привет.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Скажи, а ты после своей работы фотографируешь, тебе там в личный архив потом выкладываешь, вот такое окно забабахал, или там нет такой истории у тебя?
4: Честно, уже нету. Время летит очень быстро в этой, так скажем, работе, я уже 21 год, и поэтому, наверное, ни одного телефона не хватит.
3: Памяти не хватит, только на облако.
2: На витражи я посмотрела. Где у нас витражи вот ты последнее время устанавливал?
4: Самый мой знаменитый объект — это театр кукол на
2: Маминой Сибиряка. Ага. Да, прикольно, слушай, классно.
3: Будем знать, что вот Андрей там к витражам ручонку-то приложил свою. А против тебя сегодня играет Марина, она врач-гинеколог. Привет.
5: Чему ты ручонку приложила?
3: Да, фотографируешь ли ты свои работы?
2: Марина, привет. Марина.
3: Марина, ты нас слышишь? Ну нет, ну что такое, столько вопросов, столько интересной информации.
5: Проконсультироваться хотелось, да.
3: Может быть, случайно Марина заблокировала ухом микрофон, такое может случиться.
2: Ну что, будем следующий звонок тогда принимать, да.
3: Нужно тут схемку поменять. Ну что ж, принимаем звоночек следующий. 237-104, нам бы девушку надо. Марина, может быть, есть шанс вернуться, я все прощу.
2: Давай, Марин, дозванивайся. Ну или не Марина уже.
5: В целом, девушке дозванивайтесь.
3: Алло, алло, как зовут тебя?
2: Алло.
6: Алло, доброе утро, я дозвонилась.
3: Как это тебя кто? Зовут?
6: Меня зовут Маша.
2: Маша, а ты кем работаешь?
6: Я работаю руководителем отдела продаж.
2: Что продаешь-то, нам это интересно?
6: Продаем электронные подписи для бизнеса.
2: Электронные подписи?
3: Да, то есть вы флешки продаете, по сути, вот этими историями, или как?
6: Ну, пусть будут флешки.
5: Прибыльная тема.
3: Подожди,
5: честно,
3: а на самом деле вы называете это электронный ключ или что-то?
5: ЭЦП попрошу.
3: Эй, это опасное слово. Звучит так, как будто можно сесть. Мария, скажи нам, давно проснулась-то вообще?
6: Ну, давненько, часов 6, наверное.
2: Судя по голосу, бодренькая.
3: Давайте вот сейчас вот бодренько с нашими утверждениями раскидаемся. У нас всего их 3. Вы либо с ними соглашаетесь, либо нет. Если кто-то из вас 3 раза угадает, тогда подарочек будем выбирать.
2: Погнали.
3: Итак, первое утверждение. Олимпийские поля для хоккея на траве синего цвета. Верите вы в это или нет? Синие.
6: Я верю.
3: Ты веришь, Мария?
4: Я нет.
3: Ты не веришь, Андрей. Все,
2: ладно,
3: и принято.
2: Дальше.
5: Мы утверждаем, что фоамиран — это такая сумка для ручной клади.
6: Как?
3: Фоамиран.
5: Это не имя, а это сумка для ручной клади. Верите?
6: Ну, нет.
3: Не верю.
4: Я нет.
3: А Андрей не услышал?
2: Тоже не веришь?
3: Тоже не веришь, да?
2: Ладно. Ага. Ну и мы утверждаем, что слово «плетка» в переводе с польского — это сплетня.
3: Плетка.
2: Плетка.
6: Да, точно.
3: Так, а что, Андрей, говоришь, тоже веришь?
4: Я поверю.
2: Тоже поверишь. Ну, давайте разбираться.
3: Ладно, насчет цвета поля для хоккея на Олимпийских играх. Действительно, они синего цвета, эти поля. Причина заключается в том, что синий цвет газона помогает телезрителям четко видеть мяч и отметки на хоккейном поле во время игры. И тут Мария дала верный ответ, а вот Андрей не угадал, к сожалению.
5: Да. А с фоамираном вы оба попали в цель. На самом деле это никакая не сумка. Это специальный такой материал. Бархатистый, мягкий, в листах, который напоминает толстую бумагу.
2: Да,
3: его
2: еще используют для цветов. То есть когда букеты, украшения, вот этот, букеты составляют, и фоамиран вот это красиво все оформляет.
3: Тут оба дали правильный ответ.
2: Да, ну и с польским вы тоже правы, потому что плетка — это сплетня.
3: А Мария так уверенно ответила, она знала.
2: Маш, а ты откуда знала польский? Знаешь.
6: Просто наугад.
3: Просто почувствовала.
2: Что вот это плеточка.
3: Женская интуиция. Да, у Марии в итоге 3 правильных ответа. Поздравляю.
2: Да, ну, Андрюш, ну ты не расстраивайся. Мы хорошего дня тебе желаем. И, Андрей, от тебя крик катапульта, ну, а Маша трубку не кладет. 3-4, Андрюш.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх.
1: прям как у нас.
9: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 8.22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, на радио «Пилот утреннее шоу», новости спорта. Робот почти побил рекорд Усейна Болта по скорости бега. Создали андроида в компании Unitree, насколько я понимаю, это то ли японская, то ли китайская фирма. Да, китайская. Развил он скорость в 12,66 метра в секунду на 100-метровой дистанции. А для примера, рекорд Усейна того же 12,42. Но есть один нюансик. Оказалось, что робот не умеет после бега тормозить.
4: Он помогает стенке, хорошо. Они его хорошо останавливаются. И прыгать научился высоко.
5: И куда он убежал?
3: И пробежав дистанцию, он прямо в трибуну убежал. Трибуна целая, робот вроде бы как тоже целый, но придется его немножко подремонтировать.
4: Мне кажется, если он убежал, то в Олегалу. Максимальной скорости.
3: Я сразу вспоминаю фильм с этим, с Форестом Гампом, который тоже бежал, бежал, не мог остановиться. А россиянам тем временем предлагают некий заправочный тур. Тут опять пугает, что вторая волна кризиса с топливом начинается. Вчера проходил на Шейкмана, была огромная очередь на заправку. Так вот, тем, кто не хочет стоять в таких очередях и терять время, предлагают загрузить ваш автомобиль на автовоз специально, пока только в Москве такая услуга доступна. Нет, везут около 10 часов до границы с Белоруссией. Там за 15 минут заливают полный бак и возвращают обратно. На все путешествие уходит примерно сутки, а цена не разглашается.
5: Ну, что-то это около... самое важное, сколько стоит.
3: Что-то около 2-3 тысяч.
4: Да, это была история, знаешь, как будто бензин начали оставлять как закладки. Где-то вам дадут координаты, там будет премиальная канистра с топливом, но никто ее ни разу не нашел.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Реклама.
12: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
13: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-007-6850.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
8: Лента. Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
11: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8 часов и 32 минуты в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Ну а что на дорогах города происходит? Есть затруднения, связанные с ДТП. И одно из самых таких серьезных – это перекресток Серафима Дерябиной Шоумяна в направлении Токарей. И сейчас по Серафиму Дерябиной большая пробка. Начинается она от кругового движения с объездной. И, кстати, там же на объездной перед Серафимом Дерябиной тоже случилось ДТП по объездной пробке сейчас. На выезде из Академического района сейчас затруднено движение на улице Дегенина перед Шаманово в направлении Серафима Дерябиной. Так, что еще? Еще одно ДТП. Случилось оно уже около вокзала на Челюскинцев. Не доезжает до поворота на Космонавтов. Из-за этого сейчас на Челюскинцев большущая пробка собирается. На Космонавтов, в принципе, затруднен проезд, как всегда, в эти часы ранние утренние. А также на Космонавтов перед Шевской, тоже в направлении центра пробка. Что еще? Есть еще на базовом ДТП сразу после съезда с Луганской. Там случилась авария. И базовый сейчас в пробке, в огромнейшей просто пробке базовый находится. Начинается все на объездной. И пробка большая. По Щербакову, кстати, тоже затруднен проезд в направлении объездной. Ну и в центре города есть небольшие затруднения. Например, на Восточной перед Первомайской в сторону Шевченко. По Малышево перед улицей Восточная тоже затруднен проезд. На Карла Либнихта перед Ленина тоже есть пробки, но в целом показывает Яндекс.Карт всего 3 балла, но затруднения в городе имеются. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы.

все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Такой вопрос. Недавно приобрел Avmoda C5. Угу. Немножко импульсивная покупка получилась. Хотел бы узнать ее в каких-то болячках и по коробке передач, как она себя ведет по времени, потому что, насколько я знаю, вариатор стоит, и как она будет в будущем себя вести.
2: Так, подожди, а у тебя C5 обновленная?
3: 24-го года.
2: А, 24-го.
3: Не обновленная, да.
2: Но да. Там больше всего нареканий было по первости, когда у них с электроникой какая-то ерунда начиналась. Знаешь, что там камеры перепрошивать приходилось, то еще что-нибудь. Так-то внешность интересная, да, вот с этими брюликами. Импульсивненько, да. Новая, кстати, поспокойнее. Так скажу, C7 уже, конечно, интересней, но там цена уже выше. Поэтому многие, кто хочет получить более-менее адекватный автомобиль, в плане именно там дизайник, ну, еще там дорожный просвет и так далее, они вот эту платформу часто рассматривают. Потому что на ней же еще сделан один автомобиль, это G-Kutchi 7. Там есть свои плюшки, у них там чуть больше по внедорожным штукам. А что касается C5, ну, конечно, мы понимаем, почему ты пошел такую импульсивную покупку совершать, потому что цена небольшая относительно рынка, так ведь?
3: Ну, совершенно верно.
2: Ну, вот, собственно, и вариант. Ты купил вполне адекватный автомобиль за эти деньги. Вот это его правдивая цена. Но сейчас, конечно, я бы уже задумался. Конкурентов много подросло. И тех, кто едет, интереснее и так далее. Твой второй вопрос по поводу коробки. Сильно большого количества обращений и жалоб на них не было. То есть у меня такой статистики, по крайней мере, нет. Но разговаривал с ребятами, которые выбирали в разные там и транспортные, и в том числе в компании, которые занимаются каршерингом по стране и тому подобные вещи, тоже они брали. Не лучшим образом себя там показали они на долгосрок в плане больших пробегов. С Джолионом там было как-то поинтереснее у них. Но ожидали, что будет прям совсем плохо. Вот у меня просто вот прямую речь тебе рассказываю. Я с людьми, с бизнесменами разговариваю. Они говорят, мы брали с опаской, что вообще все развалится. Потому что был опыт там с седанами китайского производства, других компаний, там и коробки встали, и с моторами тоже проблемы, и с запчастями. Это да, здесь они откатали, просто, видишь, весь концерн присутствует в стране достаточно давно уже, и они, в принципе, с логистикой дружат.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел бы оставить я отзыв об автомобиле марки Volkswagen. Модель Golf 6, вот, владею им с 2012 года. На сегодняшний день у меня пробег 235 тысяч километров. Вот. А мотор 1.4, это известный турбированный. Мотор достаточно ресурсный, то есть вот общаясь с единомышленниками, да, с гольфоводами, уже давным-давно пришли к выводу, что 350 тысяч для него не предел. Соответственно, бояться его точно не стоит. Это поколение Gen 2 мотора 1.4. Дальше там уже были Gen 3, они на 150 сил шли. Единственное, что, как говорится, подбросило сюрприз, это коробка DSG. Но я ее сразу махнул на DSG-шку с мокрым сцеплением. Вот. Ну, не сразу, когда она развалилась.
2: Ну-ну.
3: Не сразу после покупки, а сразу после того, когда она развалилась. А развалилась она полностью вся на 180 тысячах. То есть там сразу и сцепление, и мехатроник, и дифференциал, все как бы подошло одномоментно. Вот, выбирая между ремонтом и свапом, я выбрал свап. К слову, за эти 230 тысяч турбина у меня родная, не мененная, машина едет. Единственное, что поменял один раз цепочку на 140 тысячах. Но это больше для профилактики. То есть цепи, в принципе, у них ходят и больше. Езжу, радуюсь, и в сторону Азии не смотрю и смотреть не буду. Выдержанная классика. Вот. Дизайн на все времена. Скажем так, не скажу, что он сильно современный, но, по крайней мере, точно не устаревающий. и достаточно актуальный городской шустрый автомобильчик на каждый день.
2: Ну, за мнение тебе спасибо. Вот, что касается смотреть там на Азию, не смотреть на Азию, это же личное дело каждого, мы же никого никогда не агитируем. За там, те годы, что они у нас уже продаются, тут есть и свои поклонники, и свои хейтеры, и кого только не хватает. Гольф не зря являлся всегда, особенно вот в том кузове, который ты смотришь, лидером в своем классе, в честь которого, собственно, класс и назвали. Тут претензий к нему нет. Вопрос, сколько еще проживет? Ну, вот тут проверяй, смотри, нам статистика. Статистику периодически выдавай. Мы тебе желаем еще долго проездить на этой машине. Вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения, сроках, месте парки получения призов на acdefismostok.ru.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343 13 42.

0: Кварцвинил. Аламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблета.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
5: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
5: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
4: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nastochka.rf.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
8: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
9: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
8: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
9: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
8: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
2: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:51. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Новак ожидает, что в ближайшее время российские нефтеперерабатывающие заводы завершат ремонтные работы, что позволит улучшить положение на рынке. Сегодня всем екатеринбуржцам должны вернуть горячую воду. Это в конце прошлой недели пообещали городские власти. Напомню, из-за паводка и резкого ухудшения качества исходной воды 7 августа в некоторых районах города ограничили подачу холодной из-за выхода из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. Начались восстановительные работы. Больше половины города осталось и без горячей воды. Вернуть ее обещают сегодня. Предпринимательницы из Рижа суд назначил 2 года условно за организацию нелегальной миграции для рижевского хлебозавода. Женщина завезла 70 мигрантов из Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана по туристическим визам, и они незаконно работали на заводе. В Екатеринбурге изменят маршруты 4 автобусов в период подготовки и проведения международного фестиваля молодежи. Схему движения поменяют автобусы номер 44, 56, 65 и 66. Об этом сообщили в мэрии. С 4 по 8 сентября эти автобусы будут ходить по одной измененной траектории, а с 8 по 20 по другой. Подробно об этом пишут городские ресурсы. Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля с 4 по 20 сентября введут временные ограничения движения в районе Екатеринбург-Экспо. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В Свердловской области ненадолго установилась теплая и сухая погода. Теплее всего будет сегодня по области до плюс 25 градусов, но уже завтра с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. В моду вернулся популярный тренд 2010 года. Это одежда с баской, которая еще недавно считалась устаревшей. Однако в этом году модели с баской появились в коллекциях модных домов и в гардеробах некоторых звезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Лето снаружи, лето внутри.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
8: Пилот FM.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
13: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
14: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Итак, 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Четверг, сегодня 20 августа, и плюс 16 градусов в центре города сейчас.
1: И плюс 11 дней остается до осени, до 1 сентября.
0: Да, 1 сентября.
2: И плюс не забывайте показания счетчиков сегодня снять. 20 число.
0: А у нас 21 по 25.
2: Обычно с 20 по 25 примерно в этот диапазон.
0: Да, главное это не забыть.
1: Ежедневная такая напоминалка на утреннем шоу.
0: Почему бы и нет. Но еще, конечно, вот про школу добавим, что у нас продолжается традиционная такая акция «Собери ребенка в школу». Мы вместе с салоном, сетью салонов цветов букете.рф эту акцию проводим с 10 августа начали, 28-го закончим. Нужно зайти на сайт pilotfm.ru, там есть ссылки для того, чтобы решать викторины вместе с детьми. Для каждой, причем возрастной категории, своя викторина. Для будущих первоклассников, для начальной школы, для средней и даже для старшей, почему бы и нет. Знаете, старшего ребенка, на самом деле, в школу гораздо сложнее собирать.
1: Ну да, да, при этом можно и с папой, с мамой порешать, с бабушкой, дедушкой, репетитора можно даже нанять, если вы настолько прошарены. Ну, а каждый, кто правильно решит викторину, становится финалистом. И уже 28 августа, в следующую пятницу, в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей по мальчику и по девочке в каждой категории. И победители получают по 10 тысяч рублей на сборы в школу.
0: Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич», сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: Ну, а теперь немного о высоких технологиях поговорим. Компания Google недавно научила телефон сканировать тело человека с точностью, как у рентгена. Технологию назвали фотоскан. Она позволяет с помощью обычной камеры смартфона, ну и, конечно, искусственного интеллекта оценивать состав тела. То есть понимать, насколько ты жирный, как там у тебя с костями и мышцами, как они соотносятся. И точность достаточно высокая. Технологии анонсировали вместе с презентацией новых их смартфонов и смарт-часов. И вот в качестве более доступной альтернативы различных там микротоковых, знаешь, движений по телу, решили вот использовать простую камеру в умных часах. Вот они использовали похожие технологии. В общем, не требует датчиков, не электрического воздействия. Достаточно снимка, сделанного на камеру, и модель искусственного интеллекта, которая
0: там
2: анализирует, да, для обучения, сопоставляла фотографии людей с результатами их медицинских сканирований, сверяли, и вот по утверждению Google, обученная таким образом модель показала высокое соответствие результатам
1: еще
2: сканирования.
1: Еще задолго до всех этих телефонов, нейронных сетей, у меня был одноклассник Петя, который мог по одному взгляду определить и сказать, что ты додик, либо ты жирный, либо ты лох.
0: Я-то думала, что можно флюорографию сделать с помощью этого. Рентген, там все дела.
2: Вот такие, как ты, ведутся на эти приложения, там, типа, рентген с помощью телефона.
0: А потом МРТ, КТ, знаешь, вот это все в жизни.
2: Да, потом
1: на черно-оранжевом сайте найдешь все свои снимочки.
2: Колоноскопия пойдет.
1: А это уже из категории жесть 18+, да.
0: У нас впереди конкурс, который называется «Это может знать каждый». Телефон студии 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы, получайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
12: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
13: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
14: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
15: И главный приз – автомобиль!
16: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов 12 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Спонсор конкурса ООО АМК «Капитал Автомир» на Новгородцевой 4А.
3: Прямо сейчас хватайте телефон и звоните. 237-100 и 4. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения. Вспомним школьные годы.
2: Опять? Какие-то предметы будут?
4: Проверка, конечно. Учебным годом.
2: Ладно.
4: Но вопросы несложные.
2: Привет, привет.
3: Как зовут тебя?
2: Алло.
3: Представься, пожалуйста.
5: Павел.
3: Паш, привет. Умоляй радиоприемник, нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Скажи, Павел, где работаешь вообще, чем занимаешься?
5: Машинами.
3: Продаешь?
4: Чинишь? Угоняешь.
3: Что? А?
5: Ремонт, покраска.
3: Понятно. О. То есть с химией, с автомобильной имеешь дело?
5: Ну да, конечно.
2: Ну вот у нас сегодня вопросы по химии будут.
3: Сейчас. А ты как вообще в школе с этим предметом?
2: Дружил?
5: Ну, троечка твердая.
3: Вот твердая.
2: Твердая, главное, да.
4: Ну этот сериал Breaking Bad смотрел с Уолтером Уайтом?
3: Хайзенбергом.
5: Нет, не помню.
3: Ну ладно. Три вопроса у нас для тебя имеются. Из школьной программы по химии справишься со всеми тремя, тогда подарок будет твоим.
2: Итак, поехали. Какой химический элемент назван в честь штата США?
3: Это Флоридий, это Калифорний или Виргиний?
5: Флоридий.
2: Какой?
3: Как Флоридий?
4: Лидий, ты сказал, или что?
5: Флоридий. Там,
3: Флоридий. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но... мимо.
2: Двояк тебе.
3: Неправильно. Ну, уверенная тройка все-таки, видимо, стала не такой уверенной.
4: Флориде больше как болезнь звучит, на самом деле.
2: Давайте следующий звонок принимать. Привет, алло.
3: Как зовут тебя?
6: Алло, здрасте, это Леня.
2: Леня. Ну и какой правильный вариант?
6: Калифорний.
2: Калифорний, конечно, да.
3: Да, это верно.
2: Погнали дальше. Какой из перечисленных газов самый легкий?
3: Неон, кислород или водород? Самый легкий. Вспоминай таблицу, а?
6: Водород.
3: Конечно, да,
2: да,
3: действительно.
2: Да,
3: правильный ответ.
2: Ну и еще такой вопрос. Сколько атомов водорода того самого в молекуле метана?
3: 2, 3 или 4 штуки.
4: Сколько? Вопрос на золотую медаль, Ленчик, давай.
3: Вспоминай формулу.
6: 4 или CH3.
3: Вот, какой из этих ответов правильный, вот какой именно?
6: А что вы спросили-то?
3: Да к метане сколько водорода атомов?
4: Аж.
3: Сколько там циферок возле атомов?
6: 4.
2: 4.
3: Это правда.
2: CH4, да.
3: Леонид, мы поздравляем тебя с победой.
4: Молодец, теперь ты учитель химии.
2: Ну, мы предлагаем тебе из нашего списка призов выбрать следующее. Смотри, у нас есть 2 билета в Континент Синема, есть билеты на концерт «Город влюбленных людей». Это 25 числа будет в Летнем театре парка Маяковского. Очень классный, кстати, концерт. Мы сегодня еще подробнее о нем расскажем.
3: Ламповый, да.
2: Да. Билеты есть в музей ЗО, есть мерч от фестиваля гик-культуры «Гикон» и сертификат в дископрав на 1000 рублей.
3: Если не определился, можем за эфиром продолжить. Что решаешь, Леонид?
6: За эфиром.
3: Хорошо, оставайся на связи. Сейчас крикни нам катапульта. 3-4.
6: Катапульта.
0: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 9.22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта на Радиопилот. Новости из категории «Работа мечты». В Китае парнишка месяц жил на вершине горы и заработал за это время сотни тысяч рублей. 22 года парень устроился на работу, где от него требовалось жить на горе, там курорт располагается, и каждый день надо было вставать в 5 утра, чтобы делать снимки рассветов, туманов, красивых видов. Все это для рекламы того самого курорта.
4: Нейронками не научился еще пользоваться.
3: Но нейронка так красиво не передает. За это время заплатили парнишке 800 тысяч рублей. Слушайте, ну как человек, который встает в 5 утра...
4: Ну, кто рано встает, тому, собственно, дают. Как выяснилось.
3: Тому курорт зарплату дает.
5: Сколько он там времени провел?
3: Месяц заработал 800 тысяч рублей. Ну, в переводе на наши деньги, само собой.
5: Его кормили.
4: Завтраками.
3: Завтра точно выплатим. Давай еще 2-3 фоточки, и там нормально все будет. Ну и новость 18+, на этот раз из Японии. Съемки в фильмах для взрослых спасли брак девушки-японки. 34 года женщине было на момент, когда она пришла в эту индустрию. Зовут ее Ририко Киношита. Хотела сохранить память о своей внешности и решилась на съемки в фильмах 18+.
5: Планировала... Фотки-то просто не могли,
4: да? С таких ракурсов не получалось.
3: Ага. Планировала сняться всего в одном ролике, но втянулась. Продолжила сниматься, скрывая это от мужа. Съемки втихаря от мужа начали негативно сказываться на отношениях. Видимо, голова постоянно болела, не было сил на супружеский долг.
4: Талонов не было.
3: И в итоге она призналась в своей тайной работе супругу. Для него новость стала ударом, шоком. Он почти неделю не спал, не
5: ел,
3: не пил.
5: Он сказал, давай еще?
3: Да, пока все не посмотрю, спать не буду.
4: Догнать фильмографию, чтобы понять отсылки.
5: Подожди, а как семью-то спасло?
3: Со временем их отношения стали теплее. Муж стал внимательнее к Ририко, мол, типа, вот,
4: куда
3: знаешь.
4: Да-да-да.
5: Где ты сейчас?
3: Возвращается же все равно домой к тому, кто любит.
4: Конечно.
3: Сейчас он говорит, что заново увидел свою жену. Брак получил вторую жизнь. Да-да-да. И сейчас женщине, по-моему, уже за 40. Она продолжает сниматься и получает награды. Да, а муж поддерживает ее карьеру. Восхищается ее красотой.
5: Обеспечивает, но...
4: Да знаешь, что прикольно? Не сходятся некоторые цифры. Она в 34 пошла, как бы, чтобы запечатлеть свою молодость и красоту. В 40 она решила сознаться. До этого говорила, что 2 года скрывала. Че-то вот где-то вы года 3 примерно из этой схемы, где она жестко... Я не знаю, что она там, конечно, делала и с кем. Но это можно посмотреть на сайтах для взрослых.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
3: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЭЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
8: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 9 часов и 32 минуты на радио «Пилот». Настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 3 балла. Трудовая Губахинская и проезжая вновь стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Серафима Дерябиной от Бардина до Шаумяна. Не едется по Московской от Объездной до Волгоградской. Начинается пробка на Репина от Шайтанской до Тульского переулка. Также заторчик на Восточной от Малышева до Первомайской и придется немного задержаться на Машинной от Щерца до Фурманова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 000 рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Тел. Утреннее шоу на Радиопилот.
1: Доброе утро, 9 часов и 38 минут в Екатеринбурге.
2: Всех уверенных пользователей интернета мы призываем прямо сейчас заходить на нашу видеотрансляцию pilotfm.ru на этом сайте, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте, потому что именно сейчас эта трансляция может принести подарок от спонсора.
1: Это ООО «Новый картинг», еще больше драйва на инновационной 8, сайт turbokarting.ru.
2: 237-104, прямо сейчас. Да, набирайте эти цифры, смотрите в камеру, разгадывайте наш ребус. Алло!
1: Привет!
2: Как зовут тебя?
3: Здравствуйте.
2: Представься, пожалуйста.
3: Меня зовут Андрей.
4: Андрей, по голосу слышно, что ты гонщик, да?
3: Ну, почти.
1: Ну, что за слово мы загадали?
3: Ну, конечно же, инструктор.
1: Инструктор!
2: Ну, молодец!
1: Да,
2: это правильный ответ.
1: Мы тебя поздравляем, и ты получаешь...
3: Спасибо, Надежда.
1: Да, пожалуйста.
4: Что такое началось?
1: Сертификат
2: на... Почему только ее?
3: Ну, ребята, вам тоже спасибо.
1: Андрей, сертификат на 2 заезда теперь есть у тебя. Кричи, катапульта.
4: Ты, Надька, у нас не угоняй, она замужем теперь, так что аккуратнее.
3: Я знаю.
2: Все, Надежда, он давно стал.
1: Давай, кричи, катапульта, и трубку не клади.
2: 3-4.
3: Катапульта.
0: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбокартинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Пилот FM.
0: Реклама.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
10: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186671807.
7: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
8: ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва-улица Мурфун, 11 корпус 2. 0+.
9: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта. Папа!

0: 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. День народов Среднего Урала в Екатеринбурге станет частью программы Международного фестиваля молодежи и пройдет 12 сентября в парке Маяковского. В программе тематические, интерактивные, спортивные мероприятия, ориентированные на молодежь. В детских садах с сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированные для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Вместе с этим заработает единая цифровая платформа для педагогов и родителей. Кроме того, как в школах, так и в садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Лето на Урале закончилось, нынешний период потепления последний. В середине следующей недели начнется похолодание, об этом предупредил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, средний многолетний старт климатической осени на Урале, когда суточная температура переходит через отметку в плюс 15 градусов, приходится на 24 августа. В этом году последние 5 дней лета ожидаются прохладными с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочен к годовщине трагической гибели принцессы в августе 1997 года. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
4: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
5: И солнце по крышам, и в городе лето.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
7: Пилот ФМ.
8: Реклама.
9: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 20 августа на календаре. Заканчивается лето, но впереди еще столько событий на открытых площадках. И вот об одном из этих событий мы сейчас будем разговаривать вместе с нашими гостями. У нас в эфире Денис Галушко, композитор и музыкант.
1: Доброе утро всем,
0: Евгений,
1: друзья.
0: Гуренко, так, что-нибудь нам... Давайте звук.
2: Один аккордик
0: дайте,
2: буквально.
0: Да, на аккордеоне. Так, Иван Даниленко. Ох, красиво. И Марфа Мелькова.
3: Всем доброе.
0: Актриса, певица. Да, ребят, готовится концерт. Ламповый, красивый. 25 числа он будет в парке Маяковского, в летнем парке. Называется «Город влюбленных людей».
2: О, так
0: почему
2: мило.
0: Ламповый? Что лампового там будет?
1: Потому что...
0: Давай ближе
1: очень,
0: к микрофону.
1: Да, это будет очень теплый концерт. Добрый, душевный. Знаете, вот помните, я вот рассказывал недавно, когда в те года вот эти старые лампы в усилители, где был теплый именно звук.
2: Ламповая голова.
1: Да. И вот у меня до сих пор сохранился от папы моего вот этого старая техника, вот это все. Электроника B52, B51 и так далее. И вот, это вот теплый звук, доброта, встреча, душевное настроение, это вот все вот связано.
0: И музыка соответствующая.
1: Да, и, соответственно, конечно, такая же
2: какая, кстати,
1: музыка.
2: Да, музыка.
1: А какая?
2: Это шлягер.
3: Вот Марфа, конечно, советские шлягеры. Мне кажется, это очень говорящая формулировка. Мы выбрали такие темы, которые живо трепещут по сегодняшний день, но в эпоху Советского Союза, как никогда, это умели красиво преподнести и романтизировать. Даже если это тайная сокрытая любовь, она настолько будет трепетно передаваться и в словах, и в гармониях, и в итоге вот в этой красивой мелодии, которая лидирует в той или иной композиции. Поэтому
0: ну какие
3: это
0: вот
3: будет...
0: песни, скажи?
3: Ну, например, будет романс на стихи Марины Цветаевой. «Мне нравится, что вы больны». Это я как раз говорю о том, ну вот как еще, кто может, кроме женщины, так придумать не признаться в любви? Ну вот вы мне скажите. Это надо прочувствовать, это надо прожить. И все композиции, которые у нас будут, в них целая маленькая жизнь, целая маленькая история. И помимо того, что туда вложили авторы, мы, пользуясь возможностью исполнять это, еще что-то привносим свое, каждый из наших музыкантов.
0: А кто будет из музыкантов там?
3: Вот давайте расскажу. Будет трио Дениса Галушко. Это классическое трио, где клавиши, контрабас и ритм-секция. Наши любимчики — это трио «Прованс». Это очень
1: сегодня,
3: самобытный коллектив.
1: Правда, не в дуэте, не без саксофониста, но...
3: Какие там инструменты? Это гитара, это аккордеон и саксофон. Помимо этого, у нас будет еще одно трио струнное. Это скрипка, альт и виолончель. Вы уже представляете?
2: Три трио мы уже насчитали.
3: Да,
1: да, да, три трио.
3: Дальше будем мы, вокалисты, я и Саша Моллер. Мы не трио, но мы претендуем тоже, да, на вашу любовь и признание.
0: Моллер будет петь.
3: Конечно, мы будем петь вместе с Сашей. Какие-то куски будут сольные, какие-то будут дуэтные.
2: А сколько
3: всего? Еще у нас будет
2: ожидается?
3: Два специальных гостя. Внимание, это еще вторые клавиши. Илья Макаров, шедевральный пианист, музыкант. Абсолютник. И самая, мне кажется, такая вишенка на нашем советском тортике — это Денис Гельмединов, и он будет звучать на ханге. Вы можете себе представить, что в советской музыке...
1: Ну, не во всей, конечно, не во всех песнях и композициях.
2: Это будет хангоуместные моменты.
1: Хангоуместные моменты, интегрированные в некоторые композиции, да.
3: Между прочим, эмбиент тоже зародился в советское время, в нашей музыке. И вот, например, Артемьев, да, как это все красиво делал.
1: Ну, фишку-то скажи в конце еще. Про фишку-то,
3: и у нас будут приглашенные мурашечные гости. Мы это не расскажем, это будет под занавес нашего...
0: Как это не расскажем?
2: Это будут исполнители, танцоры, кто
3: это исполнители. Это будет даже... Я не знаю, как это
2: Ваня
3: сказать.
2: Дмитриенко.
3: Не хочется раскрывать все карты.
0: Ну, подхалочку какую-нибудь.
3: Это будет очень красиво. К нам присоединится несколько талантливых людей под занавес, и они точно сделают мурашки каждому присутствующему
1: будет
3: в зале.
1: Будет много голосов.
3: Да.
2: А, слушайте...
3: Ну,
2: это будет все на площадке вот летней эстрады в парке Маяковского.
0: Летнего театра, да.
2: Да.
0: Во сколько начало и вообще сколько
3: начало
0: длится?
3: Начало 19:30. Концерт будет одноактный, чтобы не было вот этого времени куда-то убежать и
0: не прибежать обратно.
3: Да, и не прибежать обратно. Мы никого не отпустим, мы завоюем просто сердца каждого. Примерно 1:20, я думаю, плюс-минус будет идти наш ламповый концерт. Почему плюс-минус? Потому что у каждого музыканта творческого нашего mm-hmm. человека, будет место некой импровизации, чтобы музыкально выговориться.
0: И бис, конечно.
3: Ну, конечно. И там, знаете, так пойдет. Их же вот можно, если не останавливать, они будут играть бесконечно.
0: Ты в микрофон говорим, да, вот я не слышу.
2: До утра готовы играть некоторые музыканты, я знаю.
1: А вы, мы, конечно же, надеемся, что будет на нашем, нашем Урале погода, вот
0: ну,
1: мы прям держим, да?
0: Если и погода будет не очень, все с зонтиками придут, да, и я думаю, да, что все равно да. все будет классно проходить.
1: Конечно.
0: Давайте что-то, вот отрывочек из этого
1: давайте,
0: концерта.
1: Давайте сыграем.
0: Что будете играть?
3: Мы жизнеутверждающую, оптимистичную, чтобы всех настроить на великолепный день и зарядить Ой. Хорошим настроением. Ой, поэтому композиция
0: давайте,
3: будет одноименная.
0: Погнали.
4: One, two, three, four.

0: Ну, уже есть бумажки.
1: Мне прям захотелось вот эту советскую квартиру, советскую гостиную.
0: Кстати,
1: с коврами.
0: Да, вот скажи нам, Денис, какая-то атрибутика будет советская?
2: Но мы, в принципе, позиционируем это как некий квартирник, несмотря на гигантскую площадку. Нам хочется вот этого...
3: Красный ковер.
0: Будет?
3: Каждым местах, может быть, и будет.
0: Давайте, давайте.
3: У меня как раз дома такое есть с тех времен еще.
2: Вообще, если говорить метафорично, то мы и планировали это сделать как некий квартирник, чтобы у человека было ощущение, что он заканчивает рабочий вторник, и вот так посреди недели совершенно дерзко, но уверенно может позволить себе снять рабочие туфельцы, надеть удобные тапочки, пройти вот на этот мягковорстный ковер, зажечь торшер и слушать виниловую музыку.
1: Они же ведь уходить потом не захотят, они там спать останутся на этом ковре.
0: Да, Марфу действительно можно слушать вечно, и как говорит, и как поет. Ребят, ну мы желаем вам классного концерта, отличной погоды, ну и ждем с чем-то новым уже в эфир. Уже есть какие-то идеи на будущие концерты? Ну-ка раскрой нам тайну, Денис.
3: Я хочу создать, знаете, здесь уже создаю в процессе создания своей лаборатории музыкантов, то есть большого такого комьюнити. Кто-то сравнивает это, знаете, там, с лабом Беляева, но это будет здесь мое, Галушка на Урале. Да, вот, то есть это будут тоже такие, ну, очень большой проект.
0: Надо свое, да, мы ждем тебя.
3: Люди есть, места есть, музыканты.
0: Так, Марфа.
2: Ваша команда собирается к нам на концерт?
0: Мы придем обязательно. Мы, кстати, даже билеты в эфире разыгрываем на это мероприятие.
4: И наши слушатели, кстати, могут в следующем конкурсе. Заходите, парочку.
0: Мы вам говорим спасибо. Классного еще раз концерта. Ну и сейчас мы ждем звонки 237-104. Впереди как раз конкурс «Секундомер». Будем угадывать песню, так что звоните.
5: Реклама.
6: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
6: Тоните в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
10: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Подробная информация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы: сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
15: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
14: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
15: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
16: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
18: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Уралмаш не будет прежним!
20: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
21: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
20: Успевайте за выгодным ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
10: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на nas.dom.rf.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10:17 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
3: 237-104 – это наш номер телефона. Именно в таком порядке нужно набрать цифры и дожать клавишу вызова, чтобы в нашем конкурсе поучаствовать.
2: Мы, кстати, загадали абсолютно новую песню, русскоязычную, да, естественно. Вот, поэтому, если вы, тем более, по новинкам... знаток, пожалуйста, звоните 237.
4: Она к тому же, да, хитовая, у нас
2: она
4: уже в эфире
2: классная,
4: все играет.
2: Она классная, мне очень даже нравится. И вот мы сейчас с музыкантами здесь общались, да, вот что-то такое ламповое, мне кажется, в этом треке тоже, вот, который мы загадали, есть что-то такое.
4: Ну, почти все уже рассказали, да. Заспойлерили.
2: Алло, привет.
3: Как зовут тебя? Ну вот, ладно, познакомились. Давайте не только дозвониться, но и общаться, иначе какой смысл в этом во всем?
2: 237-104, это телефон нашей студии. Давайте, звоните и угадывайте песню, призы получайте.
3: За сбросы не даем подарки, знаете.
2: У нас, кстати, есть же вот как раз два билета.
3: На это событие, которое мы только что обсуждали.
2: В летнем театре парка Маяковского 25 числа можно их выиграть. Но там, помимо этого, еще есть призы, поэтому звоните 237-104. Песня ждет вас, алло.
4: Возможно. Можно Надька сама вам ее исполнит потом.
2: Не, я так петь не умею. Я умею петь на гитаре, но это...
3: Это просто трезвая просто пока еще.
2: Да, да.
3: Смогу.
2: Привет,
3: как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
5: Наталья.
2: Ты меломан?
5: Ну, так.
3: А вот вообще, какие вот современные русские исполнители тебе нравятся? Есть кто-то?
5: Ой... Артик, Асти, Ваня Дмитриенко. Ну, что дети у меня слушают машину.
2: А, детский плейлист, ну понятно.
4: Six Seven они у тебя не слушают еще?
2: Газанты вот эти все, нет?
5: Слушают.
3: Лучше бы они маму слушали.
2: Так, ну давай, мы сейчас тебе предложим 10 секунд из того трека, который загадали. Тебе нужно всего лишь одну секунду выбрать. Мы дадим тебе ее 3 раза прослушать.
3: Какую по счету секунду хочешь услышать?
5: Давайте 5-ю.
3: Золотая середина.
2: Ну давай, 5-я секунда для тебя прозвучит 3 раза, потом ждем ответ. Итак, погнали. Еще раз. Ну и заключительный.
4: Ну, катня.
3: Скажи, Наталья, дети с тобой, они могли бы помочь тебе сейчас.
2: Я думаю, что вот такое дети не слушают.
3: Да кто его знает? Нет.
4: Есть варианты, кто поет.
3: Не детей рядом.
2: Что?
5: Ну, она говорит, твоя любовь, да?
3: Ну, или моя любовь, да. Какая-то любовь, да.
2: Чья-то, ну.
4: Но кто исполняет?
3: Любовь третьего лица, скажем.
4: Там два исполнителя, если хотя бы одного назовешь, мы уже засчитаем.
3: Один? Это женщина, я знаю.
2: Та, которая поет.
3: Да, я угадал.
2: Ну, давай, скажи нам, кто. Если нет ответа, будем следующий звонок принимать.
5: Нет, наверное, ответа нет.
3: Ладно, не расстраивайся, узнаешь правду у другого радиослушателя. 237-104, кто знает этот трек, звоните. Алло.
2: Привет.
3: Как зовут?
2: Алло.
3: Представься, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Сергей.
2: Сереж, что за песня?
6: По-моему, Баста и моя Мишель.
2: А песня как называется?
6: Это «Я буду танцевать».
2: Да ты молодец какой, если я буду танцевать. Да. Давайте послушаем. Мне кажется, очень прикольный трек. Он у нас в эфире уже звучит.
3: Мы поздравляем тебя с победой, с подарочком. Давай за эфиром с тобой определимся. А сейчас громко и четко крикни нам «Катапульта». 3-4.
6: «Катапульта».
1: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 10:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» на радио «Пилот». У зумеров плюс один диагноз в копилочке. Какой? Называется он «Августовский блюз». Накрывает зумеров в конце лета. Меня сейчас тоже накрывает, сейчас объясню. Приближение учебы, окончание отпусков и сокращение, в принципе, светового дня могут вызывать у молодых людей и не только апатию,
4: приступы
3: грусть,
4: паники.
3: Да, и ностальгию. Среди признаков отмечает вот этого вот августовского блюза нежелание вставать по утрам. У меня каждое утро такое. Так. И повышенную
5: какой-то
3: тягу к сладкому.
5: Был,
4: ну? Слушай, ну они даже не знают, что такое копать картошку в сентябре. Вот в сентябре начнете переживать намного больше.
3: Когда отправят вас на пару недель в колхоз, как это раньше называли.
4: В домик в деревне, на бабушке. Помочь со страдой деревенской. Поймете, почему называется страда.
3: Это уже сентябрьский блюз называться будет. Сентябрьская картошка.
5: Сентябрьская грусть это, ну...
3: 3 сентября же скоро. Начинаем отсчет этих самых дней. В Москве стали дико популярны за последний месяц кото-няни, которые следят за питомцами, пока их хозяева где-то в отъезде, либо просто где-то в командировке, работают целыми днями.
4: Не покладая лотка, ну.
3: Работницы приходят домой, кормят кошек, убирают за ними, играют, развлекают. Один такой визит стоит от 1500 рублей, а при плотной нагрузке, загрузке, там 3-4 визита к разным, само собой, питомцам, можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц.
5: Еще
3: на кормлении
5: котов.
4: Ну, конечно. С кошкой вообще надо играть как минимум дважды в день. По-моему, в одной из европейских стран ввели аж какие-то санкции людям, если они дважды не играют в день, они получают
5: штраф.
4: А как
5: они проверять будут? У кошки спрашивать?
4: У кошек есть тревожные кнопочки.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос-Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
9: «Лос-Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Утреннее шоу на «Радиопилот».
10: Реклама.
11: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
7: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
8: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки.
9: Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
11: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
12: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
13: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
14: Эх, прям как у нас.
13: А дальше?
15: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
16: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
17: Осень не за горами, а лето у нас на горках.
18: Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
19: Окей, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
20: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
21: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
22: Не стыдно?
23: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
24: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
25: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
26: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
27: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
26: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
27: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
26: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
27: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
28: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
29: Катапульта.

Доброе утро, автомобилисты. 10:34 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. На дорогах города сейчас есть затруднения и опять-таки есть ДТП, которые затрудняют движение. Например, прямо вот в центре города на круговом движении возле центральной гостиницы произошло сразу две аварии. И из-за этого сейчас и на круговом движении пробки, и все, что к Малышево примыкает, и на Карла Либкнехта затруднен проезд. В общем, ребят, центр города сейчас очень плотный. Кстати, на Ленина перед улицей Карла Либкнехта в направлении Плотинки тоже затруднено движение. На Малышево сейчас пробка перед Луначарского, и в одну, и в другую сторону есть затруднение.

0: перед Калинина из-за дорожных работ. Еще есть затруднительное положение сейчас по проезжей. Там очень большая пробка. Начинается она практически от Березовского. И после Норильской уже становится более свободно в движении. Так, по поводу ДТП. На объездной перед Амундсеном в направлении Академического тоже затруднено движение. И вот авария, да, она усложняет все. И на Московской сейчас тоже из-за, правда, ремонтных работ перед Денисово-Уральского есть затрудненное положение. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
1: Информация на правах рекламы.

автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: катапульта.
1: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
2: И прямо сейчас дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Приготовили для вас вкусное стихотворение и вкусные призы от нашего спонсора.
1: Это о редкой породе, уральский гастропаб Чудной на Пушкина 12. Все, что нужно сделать, просто закончить стихотворение в рифму и подарок получать. Алло.
2: Привет.
3: Алло.
1: Как зовут тебя?
3: Влад.
2: Как? Влад?
1: Влад?
3: Влад, да.
1: Да,
2: ты не покушал сегодня, Влад? Все хорошо?
1: Завтрак?
3: Да, нет, замечательно.
1: Все хорошо у тебя. Ладно, мы сейчас тебе стихотворение прочитаем. Если ты закончишь его в рифму, для тебя будет подарок. Итак, навстречу в ресторан пришел Антон. Не видел друга с вузовских времен. Сидели долго и общались до темна. На пробу взяли шашлычок из...
3: красного вина.
2: Шашлычок из красного вина? Влад, ну ты точно не позавтракал. Давай еще какие варианты есть.
1: Сидели долго и общались до темна, на пробу взяли шашлычок из... Из кого?
3: Из...
2: Ну, давай.
3: Конкретного мяса имеете в виду?
1: Ну, животное.
2: Конкретное.
1: Давай.
2: Мультик еще про него был.
1: Чего? Мы считаем до трех. Раз, Влад. Два, Влад. Три.
3: А повторите сейчас.

0: Сидели долго и общались до темна. На пробу взяли шашлычок из... Нет ответа,
1: Влад,
0: да?
1: Влад, ну ты точно не позавтракал. Давай, тебе удачи, желаем следующий звонок. Принимаем 237-104. Есть шанс выиграть приз.
0: Алло, алло, следующий звонок. Привет.
1: Привет, как зовут?
2: Как Нил Шот.
0: А, и какое все-таки слово-то в конце?
2: Из кабана.
0: Из кабана, действительно.
1: Верно.
0: Поздравляем тебя.
1: Молодец.
0: Кстати, в уральском гастропабе Чудной. Хорошо, спасибо. Который открылся на Пушкина 12, есть как раз дичь, и лось, и кабан, и медведь, и косуля. И в гастропабе необычный интерьер. Есть зал доисторического Урала и зал, посвященный золотой лихорадке.
1: Там можно даже самому золото добывать, если... Ты все записал, мы слышали, так что теперь знаешь, все в курсе. Трубку не клади за эфиром, расскажем, как приз получить. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
2: Катапульта.
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Реклама.
6: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня.
11: 16+.

0: Пиши, пиши с буквой И. Ча-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8000-308-48.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-121 Москва, улица Тимур, 11, корпус 2, 0+.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен накануне. Об этом ЯН сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли сначала в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи доставили на родину. Им предстоит реабилитация в госпиталях Минобороны. Пожарные и спасатели провели учения в Екатеринбург-Экспо, отрабатывали действия при условном пожаре. По легенде, на сцене произошло короткое замыкание, начался пожар, автоматические системы противопожарной защиты не сработали, произошло задымление. Пожарные со всей необходимой техникой прибыли к условному месту ЧП через 2 минуты. Провели эвакуацию условных пострадавших и потушили условный пожар. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается 10 тысяч участников из 190 стран. Основная площадка фестиваля – Екатеринбург-Экспо. Реконструкция екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027-м. На Среднем Урале определят самое трезвое село. До финала конкурса «Здоровое село. Территория трезвости» дошли 23 населенных пункта. По итогам конкурса определят 9 сел победителей. Каждая получит по 1 000 000 рублей, сообщает Департамент информполитики. В 12 российских вузах даже 100-бальникам ЕГЭ не хватает бюджетных мест, заявил зампред Думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, число абитуриентов 100-бальников в этом году на 2000 больше. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Лето снаружи, лето внутри.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Я скажу.
14: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту и идем наслаждаться солнышком и горячей водой.
15: Такую погоду и заканчивать приятно. А если еще и горячая вода появится, это прям второй день города у нас.
16: Наслаждаться будем недолго, по крайней мере, некоторые из нас.
0: Чего
16: что вечером мне уже сюда опять идти.
0: А, ну ничего, Эдичка, скоро закончится.
16: Буквально 3 часика осталось.
0: Скоро мы тебя из рабства, да, выведем. Что в календаре сегодня?
15: Праздников, кстати, много. Как ни странно, день рождения Чебурашки сегодня отмечается. так что поздравьте его мандаринами. Mm-hmm. Кроме того...
0: Апельсины там были, попрошу.
16: Простите. Мы недавно выяснили, что апельсины из Израиля.
15: Ага. Кроме того, кому лень сегодня заниматься работой, знаете, это ваш праздник. Сегодня Всемирный день лени. Кроме того, сегодня Всемирный... Да-да-да. Лени и лени. Всемирный день комара, вот эти вот противные, которые ночью не дают спать.
16: Это только самки.
0: Да.
15: День лимонада. Ну, я знаю, что все вы ждете народный календарь, приметы. Марины Пименный день называется в календаре. Короче, надо сегодня на закате слушать будет петухов. Если они будут громко кричать, да, это к хорошей погоде.
16: На зоне напряги, ладно?
0: Давайте всем пожелаем здоровья. 3-4.
15: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: спонсор высшего пилотажа на «Радиопилот» о автомобильная столица Урала. Автоцентр «Восток Березовский».
1: Реклама.
2: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте и партии получения призов на acedefismostok.ru.
2: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: Высший пилотаж.

0: 11.30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи Бебеля 33. Давайте смотреть, сколько баллов нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли пробок? 3 балла. Есть затруднения. На Ленина придется постоять от Луначарского до Карла Либнихта. Пробка также на Челюскинцев от Свердлова до проспекта Космонавтов. Сам проспект Космонавтов стоит от Индустрии до Бакинских комиссаров. Кроме того, пробка на Восточной от Малышева до Первомайской. Сложно проехать на Московской от Обезной до Волгоградской. И на Икаде в районе 16-го километра тоже большая пробка. Там потеряете около 15 минут. Ну а в целом по городу нету аварий, с чем я вас и поздравляю. Поэтому можно успеть добраться и на работу, и по делам. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уника.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток Березовский».
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков вместе партии получения призов на atsedifisvostok.ru.
0: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер «Аками Восток» не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега-выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620-0.
2: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Высший пилотаж.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующее поручение. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. В Екатеринбурге дали горячую воду. По словам жителей Уралмаша и Виза, у них вода пошла с утра, сообщает Е1. По остальным районам пока информации нет. Напомню, городские власти пообещали 20 августа до 17 часов включить

0: горячее водоснабжение по всему Екатеринбургу. Развязку у Калины могут открыть в сентябре. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройку и поторопил подрядчика. Как написал мэр в своих соцсетях, перед подрядной организацией поставлена задача выполнить основные работы и открыть движение уже в сентябре, а в ноябре завершить благоустройство. Как напоминает агентство «Новый день», строительство развязки у Калины началось в 2021 году. Штормовое предупреждение о смоге действует в Свердловской области до 20 часов сегодняшнего дня. По данным синоптиков, до конца суток в регионе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. По прогнозу Уралгидромета, сегодня по области осадков не ожидается, ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 дневные температуры поднимутся до плюс 25. А в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеяться. При этом днем завтра будет относительно тепло до плюс 23 по области. В моду вернулся популярный тренд 2010 года – одежда с баской. Как пишет таблоид The Sun, баска представляет собой широкую оборку, которая пришивается по линии талии к платью, юбке, блузке или жакету. По словам стилистов, этот элемент визуально делал женскую фигуру стройнее, скрывал недостатки, но он быстро устарел и стал признаком безвкусицы. Однако, неожиданно, в 2026 году он снова стал трендом. Это показала коллекция Dior «Осень-зима» и некоторые звездные образы. Так, в костюмах с баской недавно появились на публике супруга британского принца Кейт Миддлтон, певица Тейлор Свифт, актриса Энн Хэтэуэй. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Тепло ли тебе денется?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
9: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
12: Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
14: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
13: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.
12: Спонсор дневного драйва на радио.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 20 августа. До конца лета осталось буквально 10-11 дней, поэтому успеваем буквально еще вот сегодня такой погодой наслаждаться. Гуляем, отрываемся, отдыхаем. Ну и, конечно же, слушаем дневной драйв здесь на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас на 104 FM. С 12 до 16 отрываемся под классную музыку. Я, Сергей Королев, вам компанию составлю. И в этом часе нам будут помогать в музыкальном плане Сэм Смит, Кэлвин Харрис, Кайли Миноук, Мари Краймбрери, Шакира, Бенни Бенасси и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, минут через 15-20 послушаем лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта на бис». И напоминаю, что радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф объявляют начало традиционной акции под названием «Собери ребенка в школу до 28 августа». Заходите к нам на сайт pilotfm.ru и по специальным ссылкам переходите, решайте викторины для каждой возрастной категории. Ну, имеется в виду школьники, дошкольники, есть своя викторина. Есть для будущих первоклассников 6-7 лет, есть для начальной школы, для средней, для старшей своя викторина. И каждый, кто правильно все задания по своей викторине решит, становится финалистом. И 28 августа как раз-таки между этими финалистами мы в прямом эфире «Радио Пилот» разыграем наши главные призы, определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой возрастной категории. Ну и, само собой, каждый победитель получит по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 2022-106. Конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» и НМ-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт, 30.
2: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
3: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
4: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
3: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
4: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Тенет в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
4: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте получения призов на acfismostok.ru.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленты опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм. Дупной Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
6: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
7: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
3: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
2: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
3: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
4: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта — сеть салонов цветов в букете.рф.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Москве стали дико популярны за последний месяц кото-няни, которые следят за питомцами, пока их хозяева где-то в отъезде, либо просто где-то в командировке работают целыми днями.
4: Не покладая лотка, ну.
3: Работницы приходят домой, кормят кошек, убирают за ними, играют, развлекают. Один такой визит стоит от 1500 рублей, а при плотной нагрузке, загрузке, там 3-4 визита к разным, само собой, питомцам, можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц.
5: Еще
3: на кормлении котов.
4: Ну, конечно. С кошкой вообще надо играть как минимум дважды в день. По-моему, в одной из европейских стран ввели аж какие-то санкции людям, если они дважды не играют в день.
5: А как они
4: штраф.
5: Проверять будут? У кошки спрашивать?
4: У кошек есть тревожные кнопочки.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Миша, возьми еще эти коробки.
12: Они уже не входят ко мне в машину.
13: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
14: Мы стекло у шкафа разбили.
11: Ну, Миша!
13: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорее в «Читай город».
17: А еще там дают подарки за покупку.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. А цель действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
2: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
10: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Средства ПВО за минувшую ночь сбили 726 украинских беспилотников над регионами России. Об этом официально сообщило Министерство обороны. Развязку у Калины могут открыть в сентябре. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройку и поторопил подрядчика. Как написал мэр в своих соцсетях, перед подрядной организацией поставлена задача выполнить основные работы и открыть движение уже в сентябре, а в ноябре завершить благоустройство. Как напоминает агентство «Новый день», строительство развязки у Калины началось в 2021-м. В 2024-м у московского подрядчика возникли серьезные финансовые проблемы, но власти Екатеринбурга подрядчика менять не стали, но теперь тщательно контролируют ход работ, которые, по данным мэрии, идут по плану. В Екатеринбурге водители стали чаще получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Их выписывают автоматически по камерам. Автомобилисты, в основном таксисты, делятся друг с другом локациями, где установлены камеры-ловушки. В Екатеринбурге дали горячую воду. По словам жителей Уралмаша и Виза, у них вода пошла с утра, сообщает Е1. По остальным районам пока информации нет. Напомню, городские власти пообещали 20 августа до 17 часов включить горячее водоснабжение по всему Екатеринбургу. Напомню, проблемы с водой в городе возникли 7 августа. Из-за паводка вышли из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки.

0: Восстановительные работы водоканала заняли 2 недели. В Екатеринбурге 4 автобуса изменят свои маршруты из-за фестиваля молодежи. Изменения коснутся автобусов номер 44, 56, 65 и 66 и будут действовать с 4 по 20 сентября. На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого Луна более чем на 90% будет скрыта в тени Земли и приобретет красноватый оттенок. Затмение произойдет 28 августа с 4:30 до 10 утра по московскому времени. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль. Но прямо сейчас о погоде на пятницу, 21 августа. Спонсор прогноза ОЭЗ «Правобережный Новый Город». Завтра обещают нам синоптики в городе облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем 18-20, выше 0.
7: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
12: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На Радио Пилот.
6: Ну а прямо сейчас на Радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Впереди нас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляют ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет Юль» на «Металлургов 65».
7: Информация на правах рекламы.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Нон-стоп.
10: Полчаса музыки нон-стоп.
9: Нон-стоп.
10: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Погиба Александр Иванович.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствие, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Александр Иванович, 66-720-920-220. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Затор. Жилые кварталы. Уралмаш первый.
1: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
1: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
0: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
1: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nasta.com.rf.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Музыкальный нон-стоп.
8: Полчаса без рекламы.
7: Только музыка.
8: На Радио Пилот.
9: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
10: Информация на правах рекламы.

0: Тельцов 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Нон-стоп.
2: Полчаса музыки нон-стоп.
1: Нон-стоп.
2: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в свои коллективы и сядут за парты. Как пояснил РИА Новости академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, это естественный закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт, но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии-поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Вход и выход в аэропорт Кольцово изменят на время ремонта. Одну из входных групп в терминале А, которая расположена ближе к отелю «Азимут», закроют. В терминал А можно попасть через другие входные группы, международный терминал Б, а также через отель «Азимут», соединенный с аэровокзалом-переходом. Выйти из аэропорта можно будет только через терминал Б и отель. Подрядчик уже завершил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке. С сегодняшнего дня там начали снимать дорожное покрытие на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом внутренних рейсов, сообщает «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона. Игра пройдет в субботу, 22 августа, на домашнем льду. Впервые в составе «Автомобилиста» сыграют экс-игрок «Акбарса» Александр Барабанов, вернувшийся из Северной Америки.

0: Данил Гущин, а также новый для КХЛ легионер Кейл Клэг. Игра станет первой и для нового главного тренера шоферов Алексея Кудашова. Автомобилист подготовил для болельщиков большое предматчевое шоу. Оно начнется на УКМК-арене в 15:45. Лето на Урале закончилось, нынешний период потепления последний. В середине следующей недели начнется похолодание, об этом предупредил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, средний многолетний старт климатической осени на Урале, когда суточная температура переходит через отметку в плюс 15 градусов, приходится на 24 августа. В этом году последние 5 дней лета ожидаются прохладными с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Гремишка, лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
4: Пилот FM. Реклама.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
7: О, только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России.
10: Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
12: Пневмоподвеска.
13: Разгон до сотни за 4,8.
14: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
15: Когда на Xlantix ET
16: действует субсидия 925 тысяч рублей.
17: Испытайте премиальный гибрид.
18: Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую 23.
19: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый 70-75 граммов 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламат сила.
8: Бонжур.
9: Привет, Хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Дневной драйв на Радио Пилот.
13: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «Ульсан Авто».

Начало третьего в уральской столице. Сегодня по-прежнему четверг, по-прежнему 20 августа, а на радиопилот продолжается дневной драйв. Здесь на 104 отрываемся под классную музыку любимых исполнителей. Вместе с вами это время проведу я, Сергей Королев, и компанию нам составят, ну, я считаю, просто шикарная компания: Maroon 5, Кристина Акилера, Филатов энд Кэрос, Тима Белорусских. Кроме того, будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фонотека». Ну и напоминаю про наш фотоконкурс. Называется он «Лицо дня», проходит прямо сейчас на сайте pilotfm.ru в специальном конкурсном разделе. Туда отправляете ваши летние, не только летние фотографии из отпусков, из дач, огородов, можно с работы, можно с моря, откуда угодно. Юмор, креатив, мы все это приветствуем. И уже в конце месяца наша редколлегия выберет либо самого смешного, либо самого креативного и подарочками от радиопилот да наградит. Еще раз, сайт pilotfm.ru, «Лицо дня», туда засылайте свои фотки, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
1: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
11: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
12: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
13: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
14: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
15: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
16: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
17: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
18: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
19: Кредит предоставляет УАО Toyota. Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% обязывает стоимость квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: Одрел Групп. Уверен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на оценивисвосток.ру.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
5: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
6: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Запорожская атомная станция осталась без внешнего электроснабжения. Повреждена линия, сообщили на станции. После потери внешнего питания энергоблоки перешли на резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, системы безопасности работают без нарушений, радиационный фон в норме. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Она не производит электричество с сентября 2022 года. Все 6 реакторов находятся в режиме холодного останова. В Екатеринбурге водители стали чаще получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Их выписывают автоматически по камерам, которые расположены в разных точках города. Сейчас активнее всего тему обсуждают таксисты. Они делятся друг с другом точками, где установлены камеры-ловушки. Некоторые водители жалуются, что им штрафы приходят, даже если они пристегнуты. В облгаи пояснили, что водители часто используют ремень ненадлежащим способом. Ремень проходит ниже плеча, находится под рукой или за спиной. По правилам, ремень должен проходить через плечо и грудную клетку. Пристегнутого человека таким образом камера не зафиксирует. Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют к началу международного фестиваля молодежи. Большой ремонт улицы растянется на 2 года, но пешеходную часть откроют к фестивалю. Сейчас работы идут хорошими темпами. Об этом сообщил порталу «Сигнал» мэр Алексей Орлов. В рамках 2-летнего контракта на 554 миллиона подрядчик полностью заменит коммуникации, включая сети освещения, видеонаблюдения, заменит плитку, установит новые клумбы, посадит деревья, установит скамейки, систему освещения и поставит сцену. Международный книжный фестиваль «Красная строка» стартует уже завтра в Екатеринбурге. Главным мероприятием станет масштабная книжная ярмарка. Более 150 издательств представят художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, комиксы, независимые проекты, которые редко

0: встречаются в обычных магазинах. Посетителей также ждут лекции, мастер-классы, театральные постановки, насыщенная музыкальная программа. Встречи с читателями проведут известные авторы. Темой красной строки в этом году стала фраза «Эта музыка будет вечной». Фестиваль приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. В детских садах с 1 сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированный для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Кроме того, в школах и садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Климат-контроль. Но прямо сейчас о погоде на пятницу, 21 августа. Спонсор прогноза ОЭЗ «Правобережный Новый Город». Завтра обещают нам синоптики в городе облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем 18-20, выше 0.
6: Пилот FM.
7: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
12: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Хане.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Дневной драйв на Радиопилот.
13: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Погиба Александр Иванович».

0: Реклама.
1: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
13: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
12: Спасибо Керамиру.
14: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
15: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
6: И главный приз — автомобиль!
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте и получения призов на acidifismastok.ru.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на умельцев 2.
6: Lucky Motors.
7: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А в Москве стали дико популярны за последний месяц кото-няни, которые следят за питомцами, пока их хозяева где-то в отъезде, либо просто где-то в командировке работают целыми днями.
4: Не покладая лотка, ну.
3: Работницы приходят домой, кормят кошек, убирают за ними, играют, развлекают. Один такой визит стоит от 1500 рублей, а при плотной нагрузке, загрузке, там 3-4 визита к разным, само собой, питомцам, можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц.
5: Еще на кормление котов.
4: Ну, конечно. С кошкой вообще надо играть как минимум дважды в день. По-моему, в одной из европейских стран ввели аж какие-то санкции людям, если они дважды не играют в день.
5: А как они проверять будут? У кошки спрашивать?
4: У кошек есть тревожные кнопочки.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
0: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам за всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
6: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады «Wildberries», предоставить им налоговые отсрочки, льготное кредитование от банков и возможность учитывать убытки от утраченных товаров. Об этом сообщает агентство ТАСС. РСПП готова сотрудничать с государственными органами и бизнес-сообществами для разработки соответствующих нормативов. Вход и выход в аэропорт Кольцово изменят на время ремонта. Одну из входных групп в терминале А, которая расположена ближе к отелю «Азимут», закроют. В терминал А можно попасть через другие входные группы, международный терминал Б, а также через отель «Азимут», соединенный с аэровокзалом-переходом. Выйти из аэропорта можно будет только через терминал Б и отель. Подрядчик уже завершил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке. С сегодняшнего дня там начали снимать дорожное покрытие на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом внутренних рейсов, сообщает «Новый день». Свердловскстат опубликовал итоги недельного мониторинга цен. В свердловских магазинах заметно подорожало куриное мясо почти на 3%, 1% прибавили яблоки. При этом продолжается сезонное снижение цен на овощи. От 3 до 5% теряют картофель, лук, морковь, капуста, огурцы, помидоры. Главные тренеры юношеских хоккейных команд «Авангарда» и Салавата Юлаева подрались во время матча на предсезонном турнире в Екатеринбурге. Тренеров отстранили за драку до конца турнира, сообщает «Е1». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона. Игра пройдет в субботу, 22 августа, на домашнем льду. Впервые в составе «Автомобилиста» сыграют экс-игрок «Акбарса» Александр Барабанов, вернувшийся из Северной Америки Данил Гущин, а также новый для КХЛ легионер Кейл Клэк. Игра станет первой и для нового главного тренера шоферов Алексея Кудашова. «Автомобилист» подготовил для болельщиков большое предматчевое шоу. Оно начнется на УКМК-арене в 15:45. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на их участках. Жители Пермского края не выполнили требования районной администрации и не уничтожили опасное растение на своей земле. Борщевиком зарос участок площадью около 15 тысяч квадратных метров. Власти обратились в суд, решение которого ответчики также проигнорировали. Только после прополки участков суд снял ограничение на выезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност.

0: карантинных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Климат-контроль.
2: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем, кто ударил по тормозам на 104,4 в столице Урала. 4 минуты 5, а значит, в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
0: Я вот, знаете, думаю, что нам, конечно, всем людям тоже не радостно от переменчивой вот этой погоды в последнее время. Но мне кажется, что хуже всего мухам. Я клянусь, судя по их активности, они каждый раз, когда вот задувать что-то начинают, они такие: ну вот и спячечка, вот уже и близко, я вот уже просто на подоконнике посижу у тебя.
2: Еще давненько мух не видел.
0: Ну да, а солнышко подгревает, там вот эти первые такие: не, ну в принципе еще можно погонять, еще чуть-чуть вроде есть что-то, и начинают раздражать вот в этом одиночном количестве.
3: Начнем мы сегодня с нытья полов немножечко. Вот есть же мнение среди мужчин, что за оскорбление женщин есть какое-то порицание от общества, а за самих мужчин от оскорблений с другой стороны никто не защищает, да?
0: Нифига
3: якобы.
0: Не понял, давай по делу.
3: Короче, одна женщина из Оренбурга попала на 10 000 за негативные комментарии, которые она в течение месяца в соцсети оставляла, используя всякие оскорбительные сравнения в сторону мужчин.
2: Так, то есть нескольких мужчин, ни одного конкретно.
3: Целой социальной группы, то есть в целом мужчины, вот они такие,
2: и сякие. Сообщество мужчины ВКонтакте, мы начинаем.
3: Да, и в общем, да, суд счел, что в ее комментариях негативная оценка в целом, да, всей социальной группы мужчин. Женщина своей вины не признала. Она решила вот эту карту разыграть, которую некоторые мужчины, кстати, тоже используют периодически.
2: Что, меня взломали что-то?
3: Не-не-не, они говорят, я не про всех, я про тех, кто неприятный. То есть, типа, про грубых мужчин, которые там, имея семью, позволяют себе неподобающе себя вести с другими женщинами, там, туда-сюда.
0: Не помешало бы упомянуть это тогда в своих заявлениях.
3: Вот, и она сказала, что к остальным мужчинам, каким-то эфемерным остальным мужчинам, которые, видимо, периодически ведут себя нормально и не бесят ее, вот она относится как бы положительно.
2: Судья мужик был в этот момент.
3: По-моему, да. Ну, в общем, суд с ней не согласился, вот десятку она заплатит за свои слова.
2: А вот кому эта десятка? То есть вот неоскорбленным же мужчинам она пойдет.
0: И пусть между всеми нами делят. Как хотят.
2: Каждому хотя бы пара копеечек прилетает на счет.
0: Сколько нас там? 4 миллиарда? Делите как хотите.
2: Плюс один уважение.
0: Берите, выдавайте вот той валютой какой-нибудь страны, где, чтобы хлеб купить, нужно тележку денег принести. Вот теми бумажками.
2: Скорее всего, это будет оплата комплиментами. СМС-ка приходит: красавчик. Такой, ну, вроде все. Чувствую, как будто бы вот это восторжествовала справедливость, наконец-таки.
0: Ой, ладно, давайте поговорим. Не, подожди, я понял. А там тоже будет проблема. Потому что кто-то будет, люди же между собой общаются, и кто-то начнет такой: а вот он, по-моему, не красавчик вообще. Можно мне два красавчика вместо него, потому что он отстой, и все начнут меситься. Вот, а теперь поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоят на проезжей от Краснодарской до Норильска. Движение затруднено на объездной от Громова до Амундсена. Космонавтов не радует от старых большевиков до Победы. Что-то происходит неприятное на Вильгельма де Генина от Академика Ванцовского до Краснолесья. И на Большакова немного потерпеть тоже придется от Сурикова до Московской.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
15: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 20 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: И для того, чтобы поучаствовать в нашей забаве, прямо сейчас звоните 237-104. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: Если вдруг вы переживаете, что типа я не угадаю слово, я не знаю, что оно значит, вернее, никто не знает, мы их так и выбираем, чтобы, да откуда это вообще кто знать может?
3: Да, это не то, чтобы из нашего словарного запаса активного слова, да. Мы просто находим такие, ой.
0: Это скорее не про то, чтобы угадать, какое правильное, а понять, какие два мы придумали. Поэтому 237-104, не стесняйтесь, набирайте.
2: Алло.
0: Ничего страшного, если вы там не знаете все слова на свете.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Андрей.
2: Андрей, по громкой связи, что ли, или через гарнитуру?
4: Нет.
2: Все. Ой.
0: Нормально, такое бывает.
2: Убавляй радиоприемчик, все будет хорошо. Скажи, Андрей, где работаешь, чем занимаешься вообще?
4: Работаю слесарем на котельной.
2: Ничего,
3: жестко.
2: И сейчас ты тоже в котельной или уже закончил трудовой день?
4: Сегодня в ночь работаю.
2: А сегодня в ночь. А у тебя график день-ночь 48 такой?
4: Не, по 8 часов день, вечер, ночь.
0: Слушай, это у тебя вообще получается?
4: 3 через 2.
2: Понял.
0: Какой-то режим вообще в жизни иметь? Или вот это вот сплю, когда придется, и уже просто привык в любое время?
4: Привык в любое время.
2: Знаешь, вот на самом деле большая часть друзей отсекается, потому что они живут по 5-2, и у них выходные часто не совпадают. Скользящий график.
0: Да, по-моему, вот реально, когда я работал в скользящем графике, единственные люди, с которыми ты реально дружишь, это те, с кем ты работаешь.
2: С кем ты скользишь?
0: Твоя смена чисто.
2: У нас для тебя, Андрей, есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какое значение, правда? Подарок будем выбирать. Слово у тебя сегодня крапфен. Крапфен. Что это такое?
3: Возможно, это средневековое осадное устройство такое. Может быть, это имя божества из вселенной Лавкрафта, либо это разновидность пончика из Австрии.
2: Крапфен. Одно слово.
4: Пончик.
3: Голодный.
2: Я бы, конечно, греческого йогурта, но я от крапфена не откажусь. Ну что ж, ответ верный. Действительно. Это лакомство, представляющее собой пончик с начинкой из джема или повидла.
0: На самом деле, где есть слово краб, крейп или что-то такое, это всегда ведет куда-то вот,
3: в кондитер.
2: Да. Крабовый берет, да, допустим?
0: Краб.
2: Первым делом.
0: Для всех, кто придет нас бить после эфира, это не я говорил. Я Андрей, если что.
2: Да. Ты как раз и сказал, что где есть краб, там и повидло. Давай определяться с подарочком, Андрей. Что хочешь из нашей копилки? Есть билетики в кино, в Континент Синема, в частности, в кинотеатр. Есть
4: пара билетики в кино.
2: Ну, даже не будешь ничего дальше слушать. Ну ладно, уважаем твой выбор.
4: Я хочу на Одиссею сходить.
2: Да, ну понимаем. Оставайся на связи, Андрей. За эфиром тогда скажем, как сможешь забрать свою пару билетов. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
5: На навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Точность света. Широта палитры. Легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% обязывает стоимость квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: В Монетке качество на высоте. Рис Акмаржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
5: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Доброго дня всем лево и право рульным в Екатеринбурге. 16 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время поговорить о ситуации на дорогах. Спонсор сводки ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, страшного ничего не происходит, но 4 балла все-таки имеются. Стоят вот на Турбинной от учителей до проспекта Космонавтов. Что-то происходит на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, но вот по наблюдениям как будто в целом там каждый день что-то. На Гурзовской и Куйбышево застряли от Белореченской до 8 марта. Не получится гнать по проезжей, несмотря на название, от Краснодарской до Норильской. И также потерпеть придется на Вильгельма де Генина от Академика Сахарова до Краснолесия. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброго дня всем, кто знает, что «Сапер» — это не последняя игра, которая выходила. В Екатеринбурге 16 часов и 34 минуты, а с вами «Навигатор», и пришло время рубрики «Игротек». Сегодня не про какой-то большой релиз расскажу, а очередную игру, которая выползла таки редкий случай из раннего доступа. Не просто собрали денег на недоделки и свалили, а действительно что-то сделали, хотя игра сама по себе пародийная. Называется она «Yet Another Zombie Survivors», то есть и еще одна зомби-выживалка. Да. Причем это вторая часть от этих разработчиков. Первая называлась просто Another Zombie Survivor. Угу. Еще один, а тут и еще. В общем, игра на самом деле простая по формуле. Сразу скажу, что это зомби-экшен в изометрической перспективе. Очень много таких игр было. Всякие там Alien-шутеры.
1: Шутер, да, сразу напомнил.
0: Да, если говорить именно про перспективу, то Diablo та же. Ну и здесь только у вас нету вот этого пути, который нужно пройти. Миссии осмысленного сюжета. В основном вы просто вылетаете на карту, где на вас волнами наступают зомби и прочие какие-то мутировавшие монстры, отбиваетесь от них. Когда вы убиваете противников, вас всасывается опыт из них, и когда получаете уровень, вам на выбор дается одно из трех улучшений, которые так или иначе повышают вашу выживабельность или усиливают ваше оружие, какие-то способности персонажа, которые здесь тоже есть.
2: Я смотрю, тут вертолет даже есть.
0: Тут все вообще, что хочешь, есть.
1: То есть транспортом можно пользоваться?
0: Да, но очень ограничено, то есть это прям, знаешь, специализированные отдельные участки игры.
1: Ну я понял, да, точки А до точки Б можно долететь, но не дальше.
0: На постоянку там не вызвать на точку их. Как бы то ни было, игра простенькая, понятно, она чтобы потупить больше, чем что-либо. Но, тем не менее, динамичная, прикольная, учитывая вот этот случайный элемент с улучшениями, когда получаете уровень. Получается разнообразно достаточно бегать, потому что всегда это работает так, что вот вы первое, что случайно получили, на это и придется в дальнейшем опираться, как-то обстраивать уже новые способности, надстраивать на те, которые с самого начала вам судьба выдала. Игра стоит всего 500 рублей, самое причем простое вообще 350 рублей сейчас предложение, без всяких дополнительных там игр, пакетов и прочего. Есть бесплатная демка, и хочется высказаться против вот определенного менталитета. Вот тут один негативный отзыв, и написано: очень симпатичная игра, но содержательная часть этой игры кончается уже к 10 часу. Тут особо нечего делать. Поиграл, забыл. Тебе 10 часов мало, братан. Там прагмата выходила с 3 часами геймплея, по сути. Ее облизали все, она стоит 3 косаря, а за 500, там, за 350 рублей взять, вот 10 часов погонять, как будто крайне неплохое предложение.
1: Надо ему дать поработать 10 часов, посмотрим, да, хватит ли ему контента.
0: Звучит как заявление человека, у которого многовато свободного времени. В любом случае, если хотите просто вот побегать, поприкалываться, пострелять по зомбям, то заходите на игровые площадки, качайте Yet Another Zombie Survivors, ну и в целом, конечно же, живите и играйте.
3: Информация на правах рекламы.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Не стыдно?
4: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто видит на своих приемниках заветные цифры 100,4. В Екатеринбурге 16:47, а с вами навигатор.
1: Ребята, успевайте принять участие в традиционной акции «Собери ребенка в школу», которую проводит радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф. По 28 августа переходите по ссылкам у нас на сайте pilotfm.ru и решайте викторины. Для каждой возрастной категории имеется своя викторина. Это будущие первоклассники, начальная, средняя и старшая школа. Каждый, кто правильно решит эту викторину, становится финалистом, а 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 счастливчиков, мальчика и девочку в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич», сеть салонов цветов в букете.рф, телефон 20-22-106.
2: Помните, новость была, что в Китае начали активно бороться с общественным помешательством на ИИ, там люди заводят с чат-ботами отношения, вот это
1: ну
2: вот
1: да,
2: все,
1: да,
2: и
1: да,
2: это
1: и
2: все
1: там
2: начали прикрывать. Короче, южные корейцы, им вообще все нравится. Они запустили телешоу о романтических отношениях с ИИ. Там вот оно называется «Мой ИИ-партнер. Странный роман». И участвуют люди, которые твердо и четко хотят отношений с ИИшкой. Под каждого на основе предпочтений создадут идеального виртуального партнера. Там внешку, голос, модель общения, вот это все.
1: И что дадут в конце, какой-то бонус за участие?
2: Что в конце, непонятно. Но вот ИИ будет сопровождать везде участников. На планшете, что там, в рестораны, в бассейн, потом вечерком там интимные диалоги какие-то с ними вести. И шоу как бы проводит эксперимент, мол, а может ли человек действительно испытать чувство к технологии? Ответ, конечно, может, потому что, ну, вы видели, с кем люди заводят отношения. Мы, как человечество, вообще в силу своих бед с башкой можем в кого угодно влюбиться совершенно.
0: Ладно, на самом деле справедливо. Порой смотришь и такой, серьезно?
1: Ну, я, честно, не вижу потенциала в этом шоу. Да, они будут там какие-то подхалимы. А где вот этот разбор, где вот Гузеева?
2: Без Гузеева грустно.
0: Да, а надо, чтобы она сказала, кто там какая стена.
1: Версия операционной. Осина тогда.
0: Ой, ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, у кого в багаже знаний осталось место под свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Китай и Индия соперничают за российскую нефть. КНР наращивает закупки, вытесняя Индию, чтобы заменить российской нефтью поставки в страну с Ближнего Востока. Об этом сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на данные ПЛЕР. При этом импорт российской нефти из европейских портов в Индию в августе снизился почти на 30%, говорится в материале. Раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов России. Теперь же доля поставок из европейских портов выросла до 31% и преимущественно сорта «Юралс», отмечает РБК. Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу зампрокурора железнодорожного района города Михаила Аникина. Его обвиняют в коррупции. Об этом порталу Е1 сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. В СИЗО Михаил Аникин будет до 12 октября. По данным источников портала Е1, показания на него дал бывший статусный силовик из полиции, к которому появились вопросы у следователей. Отставной полицейский стал фигурантом уголовного дела, но избежал ареста, заключив досудебное соглашение. Кроме того, он мог изобличить некоего сотрудника налоговой, который также задержан, сообщил источник Е1. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки с 2021 года занимается московская компания «Альмакор Групп», у которой в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планируют завершить до конца текущего года. Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, самую сильную в августе. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. На Солнце случилась вторая вспышка предпоследнего класса М за сутки. Балл вспышки М1,8. Нерекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего Солнца и общего спада солнечной активности, отмечают специалисты. Они напомнили о том, что в июле Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда лаборатория солнечной астрономии зарегистрировала 24 вспышки категории С и выше. Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в 2027 году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследует серию загадочных похищений девушек. Официальный доллар 85.13, евро 98 рублей 55 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО

0: погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
2: Надеюсь, вы далеко зонтики никуда не сунули. Завтра они вам понадобятся. Дождь начнется около 3 часов дня и потихонечку разгонится в 5 и 8 вечера. Обещают ливень с грозой.
1: Если кто-нибудь куда-нибудь засунет себе зонтик, куда не надо, мы об этом потом расскажем, как новости.
3: Я такое в Том и Джерри видел.
2: Около 10 часов вечера вся эта вечеринка должна закончиться. На термометре от 16 до 22 градусов тепла. Подует юго-восточный ветер со скоростью от 0 до 3 метров.

0: секунду.
1: Особенно нравится скорость 0 метров в секунду.
2: А это разве не та история, где если будет 0 метров в секунду, то ты если на месте подышишь слишком много, задохнешься.
1: Это как акула, надо бежать навстречу воздуху.
3: Пилот FM.
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Всем, кто бросил якорь на волне пилота в Екатеринбурге 3 минуты 6, а в эфире вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: «Навигатор» во все вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Вот есть пословица русская. Говорят, как потопаешь, так и полопаешь. И психологи вот недавно поделились своими наблюдениями.
2: Нет, я вас от нее слышал.
0: Это
3: Вы не слышали об этой пословице?
2: Серьезно? Напомню, из какой страны?
3: Я здесь родила.
0: Ладно, на самом деле, да, просто кто не знает, не видел, есть мем. Валя, она, в ней есть кровь казахская, но при этом она вообще никакого отношения к Казахстану, по сути,
3: абсолютно
0: не имеет.
3: Абсолютно никакого, это правда.
2: Это место как-то с Казахстаном связано.
3: Я вот о чем. Психологи недавно поделились своими наблюдениями. Говорят, лентяи чаще всех остальных становятся руководителями, и причем являются одновременно лучшими руководителями, чем остальные. Да, потому что вот они грамотно умеют тратить силы, находить способы выполнять задачу проще, там не за 8 часов,
2: не участвуют,
3: а за 2.
2: Это не те начальники, которые постоянно сидят на шее, что-то командуют, а просто где-то находятся.
3: Это называется делегировать задачу, ты не понимаешь.
0: Ну просто в этом плане вот хороший реально начальник, это который, ну, нашел вот этот способ, где его никто не трогать не будет, он подходит, сделайте, меня никто не трогает, и я к вам без вопросов.
2: Лучший начальник, это тот, которого не было.
3: Ну да, просто трудоголики, например, они получают удовольствие непосредственно от самого процесса работы, и поэтому они могут не заметить какие-то способы сделать работу проще и быстрее, потому что вот им нравится запариться. А лентяи, вот они такие ребята, что вот, лишь бы скинуть куда-нибудь кому-нибудь задачу.
2: Минимальная трата энергии, максимальный
3: чил. Да.
0: Это знаешь, что подумал? Еще раз, как она звучит? Как потопаешь?
3: Как потопаешь, так и полопаешь.
0: Это же прототип Гиги за шаги. Времена меняются, теперь нам нужно что-то больше, чем полопать. Когда мы уже так потопали?
2: Мне кажется, это просто и слоган из пупырчатой пленки.
0: Кстати. Ладно, ребята, давайте поговорим о ситуации у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Карла Либнихта и Роза Люксембург по абсолютной классике стоят от Шевченко до Куйбышева. На фронтовых бригад ситуация не может радовать. От Бабушкина до Шевской гонять не получится по проезжей. От Краснодарской до Норильской. Поджидает вас затор еще на Московской, от советских женщин до Волгоградской, на космонавтов спешить не выйдет, от индустрии до бакинских комиссаров, и нужно потерпеть на Гурзувской от Белореченской до Московской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А. Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
7: Реклама ООО «Пульсанавто» ИНН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
10: Жиши пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
12: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
13: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
14: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
15: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
16: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
7: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Доброго вечера всем, кто еще не распланировал остаток этой недели. В Екатеринбурге 14 минут шестого. И сейчас выясним, куда же себя можно в эти спокойные периоды, свободные от работы, сводить в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 7:30 можно прийти в телеклуб на «Карьерной 16». Там будет концерт рэпера «Сквозь баб». Он тут приедет.
0: После такой подводки, конечно.
1: Он приедет вместе со своим лайфбендом, чтобы вот вы могли оторваться на его летнем шоу. В программе как самые популярные его треки, так и песни из нового альбома «Womanizer», плюс какой-то обещает еще сюрпризик. Билеты от 4 500 рублей, 16+. Завтра к 8 вечера можно прийти в дом Simple Music на 8 марта 203. Там пройдет концерт классической музыки, посвященный Людовико Эйнауди. Для вас в авторских аранжировках проекта Simple Music, собственно, прозвучат самые известные произведения итальянского композитора. Позвольте мне не произносить их название, я не смогу. Но тем не менее, то есть поклонники, это ваш шанс. Билеты от 1500 рублей, возрастных ограничений нет.
0: Если хотите, чтобы у вас, да, осень внутри наступила раньше, чем снаружи, и на Ауди это вот туда.
1: Суббота, 22 августа, на территории музейного комплекса автомобильной техники в Верхней Пышме на улице Александра Козицына, 2А, в 11:00 начнется фестиваль автомобильной и уличной культуры «Drift Games 8». Будет большая программа, разумеется, гвоздь — это дрифт-шоу весь день без остановки, там и мотоциклы, и грузовики, такси тоже будут.
0: И ваши знакомые, которые смеются.
1: Большая часть, вернее, большая будет выставочная зона, там можно будет походить, посмотреть, пообщаться с экспертами, приглашенными гостями. В общем, всем будет чем заняться. Билеты стоят 1390 рублей, 12+. А в воскресенье, 23 августа, в 7 вечера можно прийти в театр-студию «Творец» на Бажова, 45. Там покажут спектакль «Чехов», «Чайка», комедия, рок. В основе пьеса «Чайка», но обещают радикально иное ее прочтение, то есть это абсурдная постановка.
2: Будет настоящий.
1: Уральского рока, самый настоящий. В центре сюжета любовные треугольники, всяческие страсти, предательства.
2: Не
1: в общем,
2: люблю
1: как обычно. Говорят, что спектакль подойдет тем, кто считает классику скучной. Билет стоит 1300 рублей, 18+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
3: Информация на правах рекламы.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа, Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: пилот.
1: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,4. 17 часов и 19 минут в Екатеринбурге, а с вами навигатор.
3: В Аргентине группа Гэндальфов устроила протест у дома американского миллиардера. В этой новости прекрасно все.
2: Так.
3: Значит, протестующие, они были как бы одеты, да, вот Гэндальфом из трилогии «Властелина колец», устроили акцию прямо у его дома. Протест был направлен против компании «Палантир», которая названа в честь палантиров, это магические шары из Средиземья. Компания его занимается разработкой систем наблюдения и способа прогнозирования преступности
2: Глаз
3: с помощью
2: Саурона.
3: Искусственного интеллекта, да. И вот, вот эти Гэндальфы, они пели переделанные аргентинские футбольные кричалки, в которых, в частности, говорилось: «Ты хочешь, чтобы палантиры видели будущее? Взгляни на себя в зеркало, увидишь идиота». Почему они обозлились, я не совсем поняла. Он немножко критиковал в целом Гэндальфа, потому что вот он якобы хотел начать войну с Мордором, который вообще-то является технологической цивилизации, которая вот основана на разуме и науке из-за вот этих палантиров, что
2: там,
3: Саурон типа не пользовался.
2: Ребят, когда они рождались, помнится, из грязи выкапывали или что-то в этом духе.
3: Ну, в общем, вот такая история произошла. Их в итоге разогнали, вот, но это не первая и не последняя их акция будет.
2: Их разогнали, но, да, не последняя. Они вернутся с первым лучом солнца
3: на пятый день с востока.
0: Прилетят на орлах.
4: Имейте уважение. Продолжайте движение.
1: Навигатор. Реклама.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю. Ты убил его.
5: Нет, Люк. Я.
7: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
1: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nas.com.rf.
4: «Уралмаш» не будет прежним.
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
1: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на nas.com.rf.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
1: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008.
13: Все на футбол. Урал Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
14: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
1: АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. Екатеринбург, 2026 год. 0+.
15: Прямо сейчас принимайте участие в конкурсе «Число Пи». Набирайте 237-104.

0: спонсор конкурса число Пи ООО СЗ «Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032. Доброго вечера всем, у кого есть набор счастливых и не очень чисел. В столице Урала 17 часов и 28 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Число
2: Пи. Дозвонился к нам Кирилл, работает на заводе мастером на производстве. Привет.
3: Привет,
0: привет, Кирилл.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Говорить-то можно, чего производите или нет?
4: Да, можем, что, металлоконструкции.
0: А вот вопрос, мы тут как раз про руководителей говорили. Вот ты руководитель, который стоит над душой или который четкие указания дал и слился чай пить?
4: Ну, 50 на 50.
0: Отлично, золотая середина, это идеально.
2: Скажи нам, вообще есть какое-нибудь счастливое число у тебя, которое по жизни с тобой идет?
4: Ну, может, день моего дня рождения.
2: А это какое число?
4: 23.
2: 23. Это хорошее число.
3: Есть фильм «Роковое число 23», кстати.
2: По-моему, 32. Не уверен. Ну, можно.
0: Я думал, 27.
2: Ну, в общем, у нас для тебя сегодня другое число. 70 тысяч, в частности. И три варианта того, что это число может означать, мы сейчас тебе предоставим. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем выбирать с тобой. Итак, число 70 тысяч.
3: Возможно, столько рублей составляет средняя зарплата в Елабуге. Может быть, столько бананов нужно съесть, чтобы получить дозу радиации, как при КТ, компьютерной томографии, соответственно. Либо это текущий год по календарю Чучхе.
2: Вот что из этого действительно 70 тысяч, как ты думаешь?
3: Зарплата, текущий год.
4: Бананов может, мне кажется, нет.
2: Бананов может нет, ну ладно.
0: Вот когда там может кажется, это уже не нет.
4: Но зарплата, наверное, тоже, наверное, нет. Ну, скорее всего, третий вариант выбираю.
2: То есть это год ты имеешь в виду по календарю Чучхе?
4: Да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но по этому календарю пока 115 год. Вообще он наряду с летоисчислением от Рождества Христова в Северной Корее используется календарь вот этот самый от со дня рождения Ким Ир Сена. Вот по нему считают.
0: Так, ну есть у нас другой участник.
2: Алло,
0: добрый
2: алло.
0: Вечер.
2: Привет. Как зовут тебя?
5: Алло, привет, меня Дима зовут.
2: Дмитрий, стоит повторить задание, наверное, или не надо?
5: Давайте. Самый смешной вариант, наверное, про бананы.
2: Про бананы. Столько бананов нужно съесть, чтобы получить дозу радиации, как при компьютерной томографии. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Нет, правда. Действительно, около 10 микрозивертов можно подхватить так.
0: Микрозиверт, это, короче, вот подносишь счетчик Гейгера, если трещит, то это, соответственно, рентгены. А если делает «выбирай себя, эгоистка», это зиверты.
2: Ну а насчет зарплаты средней в Елабуге, она составляет а что 11 732 рублика на июль этого года.
0: В Елабуге получают больше, чем у нас.
3: У них название классное.
2: Это как бы со всех собрали, на всех поделили.
0: Это социальная доплата, кстати, да, за то, что в Елабуге жить приходится.
2: Дмитрий, мы поздравляем тебя с успехом. С подарочком будем сейчас определяться или за эфиром?
5: Давайте за эфиром.
2: Хорошо, оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно.
6: Навигатор. Информация на правах рекламы. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: звание. Добрый вечер всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время выяснять, что на дорогах происходит. Спонсор сводки ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. На Карла Либнихта и Розы Люксембург тянутся вяло от Шевченко до Куйбышева. Не гоняется также по Бориса Ельцина и 8 марта от Октябрьской площади до Радищева. На Трудовой, Губахинской и проезжей уже абсолютно классический затор от Березовского тракта до Укромного переулка. Там, я не думаю, что стоит рассчитывать, в принципе, если ездите в тех местах, что будут улучшения в ближайшее время. На Челюскинцев и Московской тоже не крутятся колеса от маршала Жукова до Куйбышева. Ну и вот еще одна крупненькая пробка на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
5: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
6: Лента.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Продолжите фразу. Три десятки — это...
12: Такси. Я на работу езжу.
13: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
14: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
15: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, потребность уточните в магазинах.
3: Группа Айова на маркете Маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
4: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-859. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария». Love is a strange thing.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Пора узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей.

0: и собеседниками президента Путина. Однако точных дат визита их в Москву пока нет, пишет «Москва-24». Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге, в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам номер 50, 64 и 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости с прошлого года в рамках транспортной реформы. Длина машин составляет 18 метров. Каждый автобус может вмещать максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы уже ездят также по маршрутам номер 49 и 51. В Екатеринбурге главные тренеры двух юношеских хоккейных команд подрались на глазах воспитанников. Инцидент случился 19 августа во время матча на предсезонном турнире между командами «Авангард» и «Салават Юлаев». Как сообщает агентство ТАСС, сначала Георгий Самсыкин и Андрей Анкудинов устроили словесную перепалку. Обоих тренеров отстранили за конфликт до конца проходящего в Екатеринбурге турнира среди игроков 2011 года рождения. Готовятся материалы с видео, описанием ситуации. Решение уже будет за федерацией. Встреча завершилась победой юношеской команды «Авангарда» 7-4, пишет РБК. Торговые центры теряют потребителей из-за онлайн-покупок россиян. Сегодня 64% продаж приходится на маркетплейсы. К 30-му году этот показатель превысит 70%, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла АТР Наталья Кормичиева. По ее словам, у торговых центров есть вариант переориентироваться на развлекательные направления. Однако это затратно и занимает много времени. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года 34% представленных в офлайн розницы брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Главная причина – маркетплейсы, предлагающие большие скидки и более широкий выбор товаров. В Екатеринбурге расписали ругательствами дорогую иномарку. BMW ярко-фиолетового цвета с надписями нелицеприятных слов заметили в так называемом квартале миллионеров возле элитного клубного дома «Тихвин», пишет Ядин. Вокруг автомобиля очевидцы заметили также компанию молодых людей, которые устроили фотосессию рядом со испорченной машиной. Пока неизвестно, были ли надписи выходкой хулиганов, либо это попытка пиар-акции, отмечает агентство. Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Как и обещалось, сегодня последний сухой день. Уже завтра дождь к нам вернется. Начнется примерно в 3 часа дня и закончится в 10 вечера.
4: То есть полусухой будет.
3: Около 5-8 часов обещают ливни и грозу. Ветер подует слабый, северо-восточный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22, утром плюс 16, вечером плюс 19.
2: С грозой особенно подстава. Я буквально сегодня немножечко пришлось расстроить друга, который сказал, что вот я собираюсь, если погода нормальная будет, уехать в Челябу там. А я думаю, как тебе сказать?
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
8: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: А свою машину я смогу сдать?
8: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
7: А колеса в подарок дадут?
8: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
7: Где купить Хавейл Джолион?
8: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец.
12: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
13: 469 лошадей.
12: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Вечерних настроений вам в приемничке, дорогие слушатели. Значит, в Екатеринбурге 7:02, и такие расклады получаются, что это в эфире.
2: Навигатор!
3: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
4: Наблюдать за очередным приступом Андрея можно при помощи нашей видеотрансляции в HD-качестве, причем pilotfm.ru можно здесь смотреть, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
1: Не по сезону шелестишь.
4: Психологи, можно вот прям расклады делать.
2: Да, можно к нам в конкурсы, кстати, звонить.
3: Если вам какой-то нужен базис, да, для исследований. Я вообще не понимаю, почему вы еще не здесь.
2: Тем временем, немного на злобу дня, о требовательности некоторых пассажиров такси, женщина, простите, выкатила...
3: Да не извиняйся, мы знаем, что вы есть.
2: Женщина выкатила список пожеланий в чате с таксистом перед поездкой, чтобы ей было максимально комфортно. Значит, так. Что она пишет? Температура в салоне ровно 22 градуса, ни больше, ни меньше. Музыка только классическая, без слов. Ни радио, ни ваших плейлистов. Не разговаривать с пассажиром, ехать строго по маршруту навигатора, никаких коротких путей, не смотреть в зеркало заднего вида на пассажира. Чего? Если попали в пробку, не вздыхать, не выражать недовольство, сохранять позитив. Багаж не помогать грузить и не предлагать помощь по приезду, не открывать дверь и не прощаться. Заранее спасибо.
4: Так, мне интересно, какой у нее рейтинг у таксистов? Ее вообще кто-то забирает?
3: Я вот реально думаю, начиная вот с самого начала, 22 градуса, только классическая музыка, следовательно, никаких ярких звуковых раздражителей. Она ящерица
2: стопудово. Ребята, среди нас.
4: Я могу понять, она просто с похмелья.
3: Всегда, перманентно.
4: У нее это сообщение просто, оно скопировано заранее, она просто... Когда еще накидывается, пишет он.
3: Она как Обеликс. Она в детстве упала в чан с похмельем. И теперь она всегда немного.
2: Бедняжка.
3: А вообще, по ее запросам, если кто-нибудь подумает, что а че вы гоните, девчонка дело просит, есть лайфхак, потому что по всему, что она говорит, отлично описывается место в багажнике. Прямо. Никто с тобой не говорит. Что там? Никто на тебя никуда не смотрит.
2: Музыку сама себе включишь.
4: Классику
2: надо в наушниках.
4: С температурой тут не подгадаешь,
3: да,
4: правда.
3: Да, можно что-нибудь, какую-нибудь терморегуляцию. И вот эту вот USB-колонку ей туда закинул, захлопнул и повез.
2: Да сразу террариум туда нужно поставить, да и все.
3: У меня требования. Мне нужно как минимум 3 живые мыши. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Все еще. История неприятная на трудовой Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Сибирском тракте не особо едется от Буторина до железнодорожного переезда. Подстаивают на Московской от Хомякова до Куйбышева. Что-то неладное на Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной. Ну и на Космонавтов нужно потерпеть от Артинской до Челюскинцев.
2: Но если вы прямо сейчас стоите в какой-то неладной пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
4: Прямо по курсу обсудим киноновинки в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Турбо-картинг-шоу!
0: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
11: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% обязывает стоимость квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Искали красивые, надежные авто. Теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
14: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
15: О, и про...

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН
7: 18-667-1807.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
12: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10.

0: спонсор рубрики, афиша ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем любителям больших экранов в столице Урала. 13 минут седьмого, а с вами «Навигатор», и мы сейчас поговорим о киноновинках в рубрике «Афиша».
1: Во-первых, конечно же, задние ряды уже догадываются, о чем я сейчас скажу. Набрали уже воздуха. Сегодня в кино, наконец-то, новый «Человек-паук», новый день, поэтому бегом смотреть. Я про него ничего не буду рассказывать, просто пойдите и посмотрите, что вам сложно.
0: Я могу уже про него рассказать все. Не, на самом деле, хороший. Это вот, эта история почему-то последний персонаж, с которым Marvel не лажают. Потому что все остальное у них невозможно смотреть. Но они как-то очень разумно Человека-паука вот в свою маленькую вселенную поместили, где прикольно получается. Ну и типа говоря вот про всех вот этих трех известных в современности, Том Холланд, он все-таки лучше всех вписывается почему-то. Как-то ему больше всех идет вот быть Питером Паркером.
1: Ну, может быть, да. Но я знаю, что для многих, например, канон — это все-таки Тоби Магуайр.
0: Ну, потому что это первое, что увидели, да.
1: Так, еще по новинкам. Семейный комедийный детектив сегодня вышел. Российский. Легенда о золоте скифов. Чуть скуфов не сказала.
0: Золото скуфов — это зубы.
1: Семья отправляется на отдых в приморский городок. В разгар их отпуска местный краеведческий музей грабят. Но как это случилось, никто не знает. В общем, пропадают артефакты скифов. Как раз шлем, меч и все такое. Yeah. И сообразительный пацан, один вдохновленный детективными романами своего отца, он его писатель, решает взяться за расследование этого дела вместе с другими детьми, чтобы новую знакомую девочку впечатлить. Судя по трейлеру, милый, динамичный семейный фильм, красивые пейзажи, можно посмотреть 6+.
0: Ну, вообще, знаете, лучше не сажайте детям в голову идеи, что, посмотрев детективов, они что-то понимать начинают.
1: Лучше, да, да, от греха подальше. Еще сегодня вышел комедийный боевик «Жертва обстоятельств», он британский. Значит, благотворительное мероприятие в Греции, собралась элита общества, и один актер, когда-то известный, сейчас у него так себе дела,
2: Панин.
1: Хочет... Вообще его играет Крис Эванс, кстати, этого актера. В общем, он хочет произнести вдохновляющую речь с призывом к активным действиям против изменения климата и якобы вот так себе популярность вернуть за счет того, что вот я экоактивист. Тем временем один миллиардер еще продвигает там свою программу по глубоководной добыче полезных ископаемых, и планы рушит девчонка, лидер радикального экологического движения. Она и ее последователи считают, что чтобы предотвратить катастрофу и спасти
2: нужно
1: мир,
2: сделать ее прямо сейчас.
1: Нужно, да, принести в жертву трех знаменитостей. И вот об этом фильм. 18+.
0: Я не понимаю. Что? Ты же был в ДМБ, Даунхаусе, даже и не думай. Ну ты же был нормальный.
2: Лучше тебе не знать, где он еще был.
0: Это там не он, а в нем больше, чем что-либо.
1: Еще казахская криминальная драма сегодня вышла, называется «Мошенники». И это про большую банковскую махинацию. Главный герой на протяжении всей своей жизни занимается аферами всяческими. И самая крупная схема — это открытие собственного банка и хищение миллиардов долларов. И в какой-то момент... Да качок... Ладно, в какой-то момент...
0: Это знаешь не почему? Это потому, что мы все должны понимать, что успешный бизнес — это лучшая мошенническая схема всегда.
1: Как-то так получается, он оказывается в руках представителя криминального мира и, опасаясь за свою жизнь, раскрывает вообще все мошенничества, в которых когда-то, был замешан.
0: Хорошо сказано, опасаясь за свою жизнь.
1: Тут есть все на самом деле. Погони, вертолеты, казино. В общем, для людей, которые хотят серьезным лицом фильм посмотреть, потому что он еще и на реальных событиях. 18+. И есть сегодня, конечно, фильм ужасов. Называется «Пункт назначения, мост номер 13». Он индонезийский.
2: Опять прикупил. Прикрутили название,
1: конечно,
2: франшизы.
1: Конечно, сами понимаете. Но везде, мне кажется, где вот в фильме случайные
2: разводят
1: какие-то
2: как мосты,
1: смерти происходят, везде можно пункт назначения сказать. Короче, во время масштабного строительства моста, который соединяет две части страны, один за другим начинают случайно люди погибать всякими разными способами, можете сами их себе вообразить. В это же время молодая девушка и ее брат расследуют загадочное исчезновение отца, который, как я поняла, на стройке.
0: И там надо принести трех актеров в жертву.
2: Следы приводят их к Панину.
1: Да, ну и в общем, настройка какая-то, это не случайная цепочка, а что-то или кто-то хочет, чтобы жертвы продолжались. Мясо тут весьма подробное, будьте к этому готовы. Ну и в целом видеоряд достаточно впечатляющий.
2: Ну подрядчика накажут?
1: Должны обязательно.
0: Но мне кажется, что у этих фильмов проблема, почему допустимо постоянное вот это вот использование для отсылки явно.
1: Название, да.
0: Это потому, что это то, на что не поставить копирайт. Потому что ты не можешь иметь права на фразу «пункт назначения».
2: Есть права. Просто Индонезии как-то пофиг.
0: Там же прикол в том, что типа слово астрал, оно просто они его не придумали, поэтому очень тяжело в правовой сфере. И если вы где-то, и кто-то нас слушает, и однажды он снимет фильм и не хочет, чтобы делали то же самое, надо называть их типа Кракочмяк 3. Потом не скажешь, да это же обычное слово, все его используют.
1: В общем, 18+, да, во-первых. Во-вторых, выбирайте новинку, конечно, себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ».
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
2: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, в столице Урала, 22 минуты 7-го, а с вами навигатор, который сейчас будет проверять те знания в конкурсе «Городской квест».
0: На связи с нами Олег, он работает на турбинном заводе водителем погрузчика. Привет!
3: Привет!
4: Привет!
0: Скажи, Олег, а ты с коллегами устраиваешь гонки на погрузчиках?
4: Нет, не устраиваю.
0: Не устраиваешь? А соревнований никаких нет в духе, там, спичечный коробок закрыть или что-нибудь такое?
4: Нет.
2: Да мне кажется, что в реальности вообще с погрузчиками не очень хочется играть, потому что когда вот я вижу где-то в фильмах или видосы на Ютубе, где трюки делают, я такой, а, забавно. А когда я нахожусь рядом с ним, я такой, надеюсь, за рулем адекватный человек. Мне кажется, он меня проткнет, как в пункте
3: этими
2: назначения
3: штуками,
2: или что-то
3: да,
2: такое.
3: Да.
0: А, скажи нам, Олег, ты коренной житель столицы Урала или молочный?
4: Нет, не коренной.
0: Ну, давно здесь, наверное?
4: Ну... Давненько, да, больше 10 лет.
2: Ну, да и думаю, по работе нормально. Покатать, наверное, уже по всему городу пришлось не раз.
0: Там загрузился, там. В общем, у нас для тебя есть три вопроса о Екатеринбурге. На каждое из них мы предоставим тебе еще три варианта ответа. Правильно выберешь все три, тогда подарок будет твоим, рыба-карась. Игра началась.
3: Какую из этих улиц можно встретить на Елизавете? Приходная, походная или подходная? Подоходная, прошу прощения.
4: Походная, точно.
0: Это правда. Действительно, и в Шинном, и в Елизавете она переходит потом в Елизаветинское шоссе.
2: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, в каком районе города у нас находится улица Коминтерна? Заречный, Уралмаш или в Тузгородок?
0: Коминтерна.
4: Тузгородок.
0: Это правильно. Да, Коминтерн, помнишь, что такое?
4: Что еще?
0: Что такое Коминтерн, помнишь?
2: Лобанов.
4: Да, коммунистический интернационал.
0: Да, действительно, международная организация, которая коммунистов всех стран объединяла. А вот третий вопрос сегодня связан с историей Екатеринбурга. Касается он площади 1905 года и стоящего там памятника Ленину. Вождь пролетариата был установлен на трибуне в 1957 году. Но первый памятник на площади появился еще полвека назад и был посвящен императору Александру II. А император постоял там недолго. С 1918 года на площади сменили друг друга несколько памятников. И вот как ты думаешь, какая из этих скульптур стояла на площади 1905 года до появления памятника Ленину? Статуя свободы, первый вариант ответа. Второй вариант – голова Карла Маркса. Третий вариант – Ванька голый. Что же из этого действительно стояло на площади 1905 года до того, как там появился Ленин? Статуя свободы, голова Карла Маркса или Ванька голый?
2: На самом деле, если присмотреться сейчас к статуе Ленина, можно понять, что его установили, когда торговые площадки на Вайнера появились.
0: Рукой говорит, показывает, да?
2: Да, пальто вот тут купил, говорит.
0: Как ты думаешь, что же там было? Можешь поразмышлять. Или напомнить варианты.
4: Нет, наверное, Карла Маркса скажу.
0: Голова Карла Маркса такая большая, смотрела на всех свысока, крутила глазами.
4: Ну, где там голова Ленина, у нас, наверное, голову ставили. Карла Маркса.
0: То есть у тебя такая логика. Голов Ленина на всех не хватало. Кто там по волосате есть?
2: Это был знаменитый дефицит голов Ленина 1983 года.
0: А чё ж не Ванька голый, ты выбрал не этот вариант? Самый забавный, как мне кажется. Итак, твой окончательный вариант выборный, это голова Карла Маркса, правильно?
4: Да.
0: Ну, ладно, на самом деле все ответы верны. И Ванька голый тоже там стоял. В мае 18-го вместо императора стояла статуя свободы, почти такая же, как в Нью-Йорке сейчас. Она простояла несколько месяцев, ее разобрали пришедшие в город отряды Белой армии. Через год поставилась та самая голова Карла Маркса, а в 1920-м на постаменте свергнутого царя появился мраморный памятник освобожденному труду. По сути, 6-метровый голый мужик со всеми деталями горожане.
2: Вот это по-нашему.
0: Не взлюбили, нарекли его Ванькой голым и съезжали со всего города, чтобы плюнуть в него. Знаковое место. Поздравляем тебя с победой. Так сказать, рыба, минтай, подарок, хватай. Со списком призов ознакомимся уже за эфиром с тобой. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно.
0: 3-4.
4: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Москва, 11, корпус 2, 0+.
16: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
17: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
18: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на оценивисвосток.ру.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Автоответчик «Радиопилот».
5: Звание. Доброго вечера всем, кто сейчас стоит или подстаивает. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Стоят по-прежнему на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей. От Барьерной до Укромного переулка. Не меняется в лучшую сторону ситуация на Ленина от Луначарского до Хохрякова. На Репина тоже сейчас не получается гнать от остановки Визбульварда Металлургов. Замедлитесь на Куйбышева от 8 марта до Московской. И терпеть немножко нужно, потому что так работает русский язык, на Сибирском тракте от Восточной до Базового переулка. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
6: Информация на правах рекламы.
7: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Такой вопрос. Недавно приобрел Avmoda C5. Угу. Немножко импульсивная покупка получилась. Хотел бы узнать ее о каких-то болячках и по коробке передач, как она себя ведет по времени, потому что там, насколько я знаю, вариатор стоит, и как она будет в будущем себя вести.
2: Так, подожди, а у тебя C5 обновленная?
3: 24-го года.
2: А, 24-го.
3: Обновленная, да.
2: Но да. Там больше всего нареканий было по первости, когда у них с электроникой какая-то ерунда начиналась, знаешь, что там камеры перепрошивать приходилось, то еще что-нибудь. Так-то внешность интересная, да, вот с этими брюликами. Импульсивненько, да. Новая, кстати, поспокойнее. Так скажу, C7 уже, конечно, интересней, но там цена уже выше. Поэтому многие, кто хочет получить более-менее адекватный автомобиль, в плане именно там дизайник, ну, еще там дорожный просвет и так далее, они вот эту платформу часто рассматривают. Потому что на ней же еще сделан один автомобиль, это G-Kuji 7. Там есть свои плюшки, у них там чуть больше по внедорожным штукам. А что касается C5, ну, конечно, мы понимаем, почему ты пошел такую импульсивную покупку совершать, потому что цена небольшая относительно рынка, так ведь?
3: Ну, совершенно верно.
2: Ну, вот, собственно, и вариант. Ты купил вполне адекватный автомобиль за эти деньги. Вот это его правдивая цена. Но сейчас, конечно, я бы уже задумался. Конкурентов много подросло. И тех, кто едет интереснее и так далее. Твой второй вопрос по поводу коробки. Сильно большого количества обращений и жалоб на них не было. То есть у меня такой статистики, по крайней мере, нет. Но разговаривал с ребятами, которые выбирали в разные там и транспортные, и в том числе в компании, которые занимаются каршерингом по стране и тому подобные вещи, тоже они брали. Не лучшим образом себя там показали они на долгосрок в плане больших пробегов. С Джолионом там было как-то поинтереснее у них. Но ожидали, что будет прям совсем плохо. Вот у меня просто вот прямую речь тебе рассказываю. Я с людьми, с бизнесменами разговариваю. Они говорят, мы брали с опаской, что вообще все развалится. Потому что был опыт там с седанами китайского производства, других компаний, там и коробки встали, и с моторами тоже проблемы, и с запчастями. Это да, здесь они откатали, просто, видишь, весь концерн присутствует в стране достаточно давно уже, и они, в принципе, с логистикой дружат.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел бы оставить я отзыв об автомобиле марки Volkswagen. Модель Golf 6. Угу. Вот, владею им с 2012 года. На сегодняшний день у меня пробег 235 тысяч километров. Вот. А мотор 1.4. Угу. Это известный турбированный. Мотор достаточно ресурсный. То есть вот, общаясь с единомышленниками, да, с гольфоводами, уже давным-давно пришли к выводу, что 350 тысяч для него не предел. Соответственно, бояться его точно не стоит. Это поколение Gen 2 мотора 1.4. Дальше там уже были Gen 3, они на 150 сил шли. Единственное, что, как говорится, подбросило сюрприз, это коробка DSG. Но я ее сразу махнул на DSG-шку с мокрым сцеплением. Вот. Ну, не сразу, когда она развалилась.
2: Ну-да.
3: Не сразу после покупки, а сразу после того, когда она развалилась. А развалилась она полностью вся на 180 тысячах. То есть там сразу и сцепление, и мехатроник, и дифференциал, все как бы подошло одномоментно. Вот, выбирая между ремонтом и свапом, я выбрал свап. К слову, за эти 230 тысяч турбина у меня родная, не мененная, машина едет. Единственное, что поменял один раз цепочку на 140 тысячах. Но это больше для профилактики. То есть цепи, в принципе, у них ходят и больше. Езжу, радуюсь, и в сторону Азии не смотрю и смотреть не буду. Выдержанная классика. Вот. Дизайн на все времена. Скажем так, не скажу, что он сильно современный, но, по крайней мере, точно не устаревающий и достаточно актуальный городской шустрый автомобильчик на каждый день.
2: Ну, за мнение тебе спасибо. Вот, что касается смотреть там на Азию, не смотреть на Азию, это же личное дело каждого, мы же никого никогда не агитируем. За там, те годы, что они у нас уже продаются, тут есть и свои поклонники, и свои хейтеры, и кого только не хватает. Гольф не зря являлся всегда, особенно вот в том кузове, который ты смотришь, лидером в своем классе, в честь которого, собственно, класс и назвали. Тут претензий к нему нет. Вопрос, сколько еще проживет? Ну, вот тут проверяй, смотри, нам статистику периодически выдавай. Мы тебе желаем еще долго проездить на этой машине. Вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
4: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на acfismostok.ru.
2: Вечернее шоу на радио Пилот.
3: Навигатор.
4: Доброго вечера всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В Екатеринбурге 18 часов и 42 минуты, а с вами вечерний навигатор.
3: У одного британца необычное хобби. Он оценивает скамейки. Он ведет свой блог в соцсетях с 19 года.
5: Иначе
3: 7 лет уже.
5: Скамейки запасных. Не очень.
3: В общем, он путешествует по Британии и другим местам, садится на общественные скамейки и выставляет им оценки из 10. Подход у него очень серьезный. То есть он учитывает расположение, вид, удобство, конструкцию. Да? Наличие подлокотников, спинки, основания, другие детали. То есть он прям, ну, основательно.
5: Ну и
3: да,
5: кого
3: эксперт.
5: Он оценил на 10?
4: Залез под скамейку такой. Вкус жвачки под скамейкой. 7 из 10.
3: Короче, за все 7 лет, на самом деле, фишка у него вот такая была, что он ни разу не ставил максимальные оценки 10 из 10, потому что не знал, что именно должно отличать идеальную скамейку.
5: Потому что на тех десяточках сидят бабушки, они оттуда не уйдут.
3: Наверное. Ну вот одна скамейка приблизилась, там было 9 из 10, а еще вот из-за этого хобби он с девушкой познакомился, она в какой-то момент стала вместе с ним инспектировать скамейки. Надеюсь, нет. И когда сразу после свадьбы пара вернулась на ту самую скамейку 9 из 10, а они вот только что ставшие муж и жена, такой момент, сами понимаете, и чувак понял, вот оно, и поставил 10 из 10.
5: А кто-то платит ему за это?
3: Просто прикалывается.
4: Я так хочу посмотреть на все критерии оценки у него, типа, что он оценивает не только скамейку, но и все, что с ней происходит, где он такой спящий бомж. Посмотрим, у него раз, два, три шубы на нем, но это четыре. Четверочка.
3: Симпатичный.
5: Если вписывается в локацию.
4: Да. А еще прикольно было бы его к нам на аллею заслать в центре города, когда там дэти, помните, я не знаю, даже они до сих пор же там в каком-то количестве стоят скамейки с очень высокими спинками.
3: Они все еще есть, да.
4: Непонятно, как повернутые.
5: Иногда они кажутся, что надо садиться туда, вот куда-то в решетку лицом. Некоторые так и сидят.
4: У меня есть предположение, что это что-то мы не знаем, и это для какой-то инопланетной расы, которую мы ждем.
3: Это высокие спины.
5: Для массовых драк, вот, потому что они все палки вынимаются легко, мне кажется. Если есть хоть один Джеки Чан.
4: Человек на 20 можно собрать. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
0: Продолжайте движение. Пилот FM.
6: Реклама.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
14: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
2: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: еще фиксироваться не будет. При этом Онищенко призвала заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа, пишет РИА Новости. В Свердловской области к отопительному сезону готовы 77,5% домов. Подготовка вышла на заключительный этап. Об этом сообщил свердловский губернатор Денис Паслер. За год в регионе заменили 281 километр инженерных сетей. Сейчас работы идут в 17 населенных пунктах. До 1 ноября будут заменены еще 98 километров сетей. Также в регионе сформированы, в частности, запасы топлива. Уголь заготовлен на 60% от плана, жидкое топливо на 33,5%. Дрова почти на 116%. Проверки управляющих организаций и потребителей завершат в течение сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до конца октября, пишет «Новый день». Ленинский райсуд отправил в СИЗО до 12 октября бывшего зампрокурора железнодорожного района Екатеринбурга Михаила Аникина. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов области, зампрокурора был посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. За это налоговики вынесли решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за налоговое правонарушение, пишет издание «Федерал Пресс». По данным «Комсомольской правды», идет речь о сумме взятки более миллиона рублей. Е1 ранее сообщал, ссылаясь на источник, что показания на зампрокурора дал один из высокопоставленных силовиков, который уволился после внимания к нему со стороны полиции. На проезжей части в промышленном проезде на Эльмаше в Екатеринбурге ведутся работы по осушению, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Одновременно рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Ядин. Напомню, водители массово жалуются на состояние проезжей части промышленного проезда. Ситуация усугубилась после затопления дороги под водой огромной ямы. По словам очевидцев, водители легковушек оставляют машины и идут пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекорда с начала года. В июле в стране были проданы 548 тысяч 700 легковушек с пробегом, пишет газета «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, но в годовом выражении снизились на 3,3%. Эксперты связывают такое расхождение с высокой сравнительной базой. Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада», далее в списке «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте на что.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
1: В пятницу на этой неделе погулять можно будет в первой половине дня, потому что после обеда нам обещают дождь, причем длиться он будет примерно до 10 вечера, пару раз усилится до ливня с грозой, на термометре в течение дня от 16 до 22 градусов выше нуля, ветер слабый, подует с северо-востока до 3 метров в секунду.
0: Да я думаю, в принципе, и во второй половине дня тогда можно погулять, но только если типа вам нужно спрятать свои слезы или вот какая-то история.
2: Пилот FM.
3: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Ты учишь английский?
8: Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто проводит его вместе с пилотом в столице Урала. 8:03, а с вами вечерний навигатор. У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
1: 20 августа на наших календарях. Сегодня отмечается Всемирный день лени, той самой, которая двигатель прогресса.
0: Нет, это друг Гомера из «Симпсонов».
1: А, извините.
2: Нет, тот Леня.
1: Из профессиональных праздников отмечается День моделиста, человека, то есть, который, да, создает уменьшенные копии всяких разных вещей, и памятников, и техники, и там фигурок из Вархаммера, Варкрафта.
0: Это сейчас одно из самых популярных.
1: Есть сегодня именинники, день рождения Чебурашки, во-первых, ему 57 лет. В этот день проводятся различные благотворительные акции много где. И день рождения букваря, ему 392 года, с 1634 года обучение грамоте проходило с помощью букваря языка Словенска.
0: А как мы можем вычислить, я вот сейчас думаю, день рождения Чебурашки, если мы ничего до открытия ящиков с апельсинами не знаем, а биографии этого крайне вот темная лошадка персонажа.
2: А это будет раскрыто в следующих 6 фильмах.
1: Точно.
2: Там уже у него целая семья.
0: Чебурашка начало.
1: Также отмечается Международный день гавайской пиццы. Той самой с ананасами. Я люблю ее, кстати.
2: Да, пицца и пицца.
1: Прикольная пицца. Всемирный день нарцисса. Ну, не того, который вот самовлюбленный человек, а цветочка. Вот сегодня можно любоваться нарциссами. И также отмечается Всемирный день комара. Даже у этих бесячих штук есть свой праздник. Как это работает?
0: Это, знаешь, это всегда нужно на раздраженном вот этом. Они важная часть экосистемы.
1: Да.
2: Ну, не знаю, сегодня все равно, если попадется. Я сначала поздравлю.
0: Это, знаешь, он сидит на стене и медленно вот так вот огромное по сравнению с ним у тебя лицо выезжает сбоку, и ты такой... С праздничком! Ладно, давайте поговорим о том, что у нас на дорогах происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. По-прежнему стоят, естественно, уже трудовая Губахинская и проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. На Сибирском тракте встряли от Восточной до Базового переулка. Толчая на Большакова от Белинского до 8 марта. На Московской плотно от Объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Репино от Крауля до Металлургов.
1: Ну а есть что добавить? Вы добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Точность света. Широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
12: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
13: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
12: Лос-Маркет.
11: Гарантия не на словах, а на деле.
14: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: На улицу пойдешь, под дождь попадешь.
4: дома просидишь, лето потеряешь.
15: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
16: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
17: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
18: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
19: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 15 минут восьмого. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
2: И к нам впервые дозвонилась Ольга, она сейчас на пенсии. Добрый вечер.
3: Привет.
1: Доброго вечера.
4: Добрый вечер.
2: Скажи, почему именно сегодня ты решила нам набрать впервые? Как так вышло?
4: А вот так вот вышло. Захотелось и думаю, ай.
2: А раньше не хотелось?
4: Как ну, раньше это? Как-то не озадачивалось. Я радовалась за других.
1: Да, на самом деле, я понимаю этот феномен, когда вроде кажется возможность дозвониться абсолютно реальной, и думаешь, да че, куда я дозвонюсь? Число.
3: У кого угодно получится, но не у меня.
2: Скажи нам, Оль, а ты когда не сочиняла стихотворения какие-то? Может быть, даже песни?
4: Конечно, сочиняла, но теперь уже не помню.
2: Ничего не помнишь. Но ничего, главное, что осталась вот эта вот возможность рифмовать.
4: Да, знаете, это точно. Это... Причем даже иногда и проза рифмуется.
2: Да, это
1: Белый стих. Ну вообще, я вот думаю, на самом деле, вспоминая про какие-то свои опыты написания стихов, хорошо, что так мало запечатлено раньше было, потому что я не уверен, что мне бы не стало стыдно, если бы я сейчас почитал, что писал
4: это
1: тогда.
4: Точно.
2: У нас для тебя музыкальное задание, Оля, именно Мари Краймбри с фрагментом из композиции под названием «Давай не ждать». Одно слово в тексте мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Вот таким.
4: Попробуем.
2: Да, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарочек твой. Ну что ж, полетели.
4: Попробуем.

0: Странная... Тогда песни об этом пишешь, если тебе все равно.
1: Какое-то странное хмыканье там было. Ну ладно, мы можем повторить задание текстом, или в этом нет необходимости?
2: Повторите, если можно, да, потому что нет, вот эти новые музыки, вот эти, знаете, так тяжело воспринимаются. Будьте добры,
1: конечно, еще раз. Внимательно.
3: Что ты видишь свысока? Я же знаю, ты следишь за мной давно. Да, я миру проиграла в... Но, если честно, мне на это все равно. То есть рифма на свысока, через строчку.
1: И она проиграла в... во что? Как ты думаешь?
0: Это устоявшееся выражение, не так много игр в русском там языке.
1: Кто-то подсказывает, по-моему, да.
2: Кто ну, там? Дурака, наверное.
1: Да, вот, конечно.
3: Наверное, точно.
1: А кто подсказчик-то?
2: Дурака.
1: Кто подсказал это слово? Мы слышали, что кто-то сказал его.
2: А это эхо у меня.
1: Эхо, привет передавай. Ответ она подсказала абсолютно правильный, да.
0: И юридически, знаете, если у нас какие-то музыканты есть пародисты в городе, юридически никто с вас не спросит, если вы назовете свой коллектив Карим Раймбрери и выпустите песню «Давай не жрать». Я просто намекаю.
1: Ольга, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек.
2: Спасибо, новичкам везет. Ага. Новичкам везет,
1: да, оставайся на связи, определимся с подарком уже за эфиром. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: О-о-о!
1: Да и ладно.
3: Окей.
5: Информация на правах рекламы.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акции до 31 августа 2026 года.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
12: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
13: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
14: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
13: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
14: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
13: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
14: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
12: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.

0: Добрый вечер всем, кто находится или хотя бы пытается находиться в движении. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах у нас 4 балла. В принципе, не страшно. Но все-таки нужно постоять на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Сибирском тракте не едется от Восточной до Базового переулка. Толчья мучает все еще Московскую от Объездной до Волгоградской, на Донбасской и Бебеля заторчик от Никольского переулка до Таватуйской. И на Большакова вам придется терпение свое проверить от Белинского до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто! Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзувской, 44. Сайт rimzona.ru.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поднять тему высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Ученые из США разработали палатку, которая создает электричество от ветродвижения и даже звука. Секрет палатки заключается в уникальном свойстве материала, из которого она сделана, а именно магнитоупругости, которая превращает движение изгибания растяжения в электрическую энергию. Ветер, перемещение человека внутри или изгибание ткани при установке – все это вносит вклад выработку энергии, превращает самоукрытие в часть энергосистемы. Когда материал сгибается, сминается или растягивается, его магнитное состояние меняется, и это изменение преобразуется в электрическую энергию посредством индукции. В пол палатки вшиты магнитоупорные ленты, а крыша представляет собой слоистую структуру, в которой объединены проводящие волокна и магнитоупругая пленка. В ходе исследования ученые выяснили, что простукивание рукой небольшого образца магнитоупорного текстиля зарядило конденсатор, правда, там емкость была 0,22 микрофарада, до примерно 6 вольт за 1,5 секунды. Это эквивалентно заряду, который можно увидеть в крошечном конденсаторе на маломощном каком-то узле. Для питания смартфона этого, конечно, мало, но речь идет о демонстрационном образце в эксперименте, который наглядно показал, что даже небольшой фрагмент материала способен собирать энергию.
0: На законодательном уровне, значит, просто нужно закрепить, что мы вот эту вот фигню клеим на лицо преступникам, и пострадавшие от их действий теперь в качестве наказания просто жестко месить их начинают, мы генерируем энергию, собираем ее, и все в будущее.
3: Почему обязательно столько насилия в твоих предложениях?
0: Ну, послушай, потому что физика так работает хорошо.
3: Через насилие.
0: Не может быть никаких новых источников.
2: Что за преподаватель у тебя был? Сколько раз он сминал твое лицо?
0: Я не хочу говорить о том, что они делали с эбонитовой палочкой.
2: Берегите себя и свою электроэнергию, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-200. Hello.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Москве стали дико популярны за последний месяц кото-няни, которые следят за питомцами, пока их хозяева где-то в отъезде, либо просто где-то в командировке работают целыми днями.
4: Не покладая лотка, ну.
3: Работницы приходят домой, кормят кошек, убирают за ними, играют, развлекают. Один такой визит стоит от 1500 рублей, а при плотной нагрузке, загрузке, там 3-4 визита к разным, само собой, питомцам, можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц.
5: Еще на кормлении котов.
4: Ну, конечно. С кошкой вообще надо играть как минимум дважды в день. По-моему, в одной из европейских стран ввели аж какие-то санкции людям, если они дважды не играют в день.
5: А как они проверять будут? У кошки спрашивать?
4: У кошек есть тревожные кнопочки.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8-308-48.
6: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте и получения призов на acedifismostok.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Сено футбол. Урал текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну, это почти все на сегодня, ребята. Навигатор завершает свою трудовую деятельность. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Напоследок, классика. Жанр. Занимательный факт для вас. Оказывается, во время съемок «Звездных войн» 1977 года, вот этот оригинал оригиналов, реквизит – песчаный краулер. Это вот огромная была ржавая фигня.
2: Уджав.
1: Да, которые мелкие типы в балахонах вот этот дроидов собирали.
0: В пустыне там шарились.
1: Да, его разместили неподалеку от тунисско-ливийской границы, и это заставило диктатора ливийского пригрозить Тунису войной, так как они приняли этот краулер за военную машину. Я прям представляю, как потом они видят первые кадры фильмов каких-то, и там вот эти вот джавы в балахонах, они такие... И он говорит, наймите лучших переводчиков и разберитесь, в чем дело, потому что им ни в коем случае не должны достаться наши дроиды. Я думаю, что, может, им вообще в целом было бы прикольно вписать это в канон, где C-3PO и R2-D2 джавам сначала продает этот диктатор, и потом уже люк их забирает.
0: Странно действительно, что они обратили внимание только на огромную махину, а не на золотого человека, который ходил рядом с двигающимся ведром для мусора.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор». Все.

0: запись на агитатор. Бум!
1: Пора узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Индекс Мосбиржи сегодня снизился на 1,25% после заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии оптимизма в регулировании на Украине. По его словам, точные даты визита в Москву американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера пока нет, пишет РБК. И отмечают, что риторика российских политиков в отношении Украины ужесточается. Позитивных факторов для роста рынка пока не предвидится. Об этом заявил главный аналитик Allure-брокер Андрей Зацепин. Он отметил, что возобновился рост цен на бензин, в частности, уменьшилось его наличие на АЗС. Эксперт считает, что Центробанк не уменьшит ключевую ставку в предстоящем сентябре. В центре Екатеринбурга вечерний час пик сегодня скопилась непривычно гигантская пробка на улице Роза Люксембург. Там произошло ДТП, пишет Е1. Мерседес зацепил газель по касательной, та снесла Hyundai и Kia. Об этом рассказали очевидцы, цитируют их агентство.

0: кататься на Уралмаше, отмечает Ядин. 14-летняя девочка из Тульской области, которую обвинили в вандализме из-за рисунков персонажей смешариков на детской площадке, переживает из-за произошедшего. Об этом рассказал Russia Today отец школьницы. Он назвал ситуацию глупой. Ранее администрация города Болохов назвала рисунки на покрытии детской площадки вандализмом. Через полицию установила автора по камерам. Им оказалась девочка. Ее родителям предложили добровольно стереть рисунки, пообещав учесть это как смягчающее обстоятельство. За ребенка, в частности, заступилась российская омбудсмен Яна Ландратова. Она назвала рисование естественным процессом познания мира, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт назвал ошибки водителей, приводящие к серьезным поломкам автомобиля. Одна из самых главных – затягивание с заменой моторного масла. Можно учитывать реальные условия эксплуатации – пробки, короткие поездки, жару или морозы, из-за чего масло теряет свойства, что приводит к износу деталей двигателя. Вторая ошибка – игнорирование сигналов, таких как стук в подвеске, вибрация и изменение звука мотора. Часто езда с пустым баком сокращает ресурс бензонасоса. Важно также не забывать менять антифриз. Нельзя агрессивно эксплуатировать непрогретый автомобиль. Двигателю и трансмиссии необходимо время для выхода на рабочую температуру, отметил эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
3: Внимание, водители!
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: В эту пятницу дождь снова нас настигнет. Надеюсь, вы по нему соскучились. По прогнозу будет идти с 15 до 22 часов. Около 5-8 вечера грохнет гроза. Обещают ливень. Ветер подует слабый, северо-восточный, от 0 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22, утром плюс 16, вечером плюс 19.
4: Обожаю грозу после работы вечером. Когда сидишь, просто ее слушаешь и занимаешься вот этой фигней. Так, сверкнуло, раз... 2, 3. А вот и гром, как близко.
6: Вилки в руках вот эти от электроприборов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.
4: Спонсор фитнес-часа на радио Пилот ООО

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
9: Уралмаш не будет прежним.
10: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
11: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
10: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
12: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Онлайн старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения призов на atsedifismostok.ru.
0: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
7: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
7: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
6: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
7: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
8: ООС «Цивилизованный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте nastochka.rf.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
12: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
13: «Одрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
15: О, только не китаец.
16: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
15: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
17: 469 лошадей.
15: Пневмоподвеска.
17: Разгон до сотни за 4,8.
15: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
18: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
19: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
20: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: «Lucky Motors».
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: программы на радио «Первым делом пилот». 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Салават сва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sima.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
5: Такси 3-10 работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсала.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.